0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ну какие тебе тут партии? Ну какие партии? Взрослый человек отработал с понедельника по пятницу. Заслуженная пятница, дальше заслуженные выходные. И никаких партий, хватит.

0: проснулась сегодня, смело можешь делиться. Мы всегда рады этому общению. Надеюсь, так же, как и вы. А если что, вернемся после небольшой, я бы сказала так, кофейной паузы.
1: Vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss salīdz.

0: простой стандартный кофе. Нет.
1: Утренний кофе не может вообще, ну, как бы быть невкусным. Априори. Он автоматически просто
0: так же,
1: должен...
0: как и во время ночной смены.
1: Ну, есть такое, да. Не, вот во время ночной смены не знаю. Я вот этот самый... Некогда люди вот иногда наши слушатели пишут, говорят, я там за ночь выпиваю столько кружек кофе. Я думаю, ой-ой-ой-ой-ой.
0: Надо спать.
1: Да. Нет, ну, если ночная смена, это имя работы и так далее, но... Ну, такое, ребят, не всем удачи, у кого ночные смены и работы, честно говоря, этот этап, в который я никогда не вернусь, да, но...
0: Потому что ты работы... уже не сможешь себе этого позволить. Но... Вообще-то ночные, мне кажется, смены — это просто роскошь молодости.
1: Роскошь молодости, но на одну ночь можно. 2 октября концертный холл Spellet, или как он там бы ни назывался.
0: Сейчас он будет называться Ready, но неважно, в любом случае вообще... для нас это старая добрая Ларока, где,
1: привет,
0: как партий Пахман сказал,
1: да.
0: Все начиналось. Началось настоящее клубное движение, и собирается классная, прикольная команда, поэтому я думаю, что тут уже вариантов нет. Заходи на ticketshop.lv, покупай билеты для того, чтобы точно быть уверенным, что ты попадешь на эту тусовку. Встречаемся.
1: Есть
0: там
1: у тебя любимый трек с того времени? Я не знаю. Но я что-нибудь подыщу, конечно, сейчас быстренько. Очень
0: быстро. Что-нибудь посмотри. Нет, я так тебе с головы не скажу. Слушай.
1: Давай, поехали тогда.
0: Моего одинокого голубя перепели. Теперь не знаю. Я люблю его старого или нового.

0: Так, я не понял, что с грибным сезоном. Почему все молчат? Почему все отмалчиваются?
1: Так кто-то он уже закончился, за грибом, наверное.
0: Никуда. Должен. Это что, сентябрь? Как он закончился?
1: Так уже середина сентября. Только, он с августа у нас пошел.
0: Ну, я не знаю. Я, короче, видел, ну, не вживую, правда, да, картинку, конечно, в интернете. Но люди подписывают на деревьях, оставляют записки. Не
1: это
0: рвать.
1: Это мое место?
0: Не рвать. Подрастет, сам заберу. И стрелочка указывает на гриб, которого, конечно же, сорвали. А ты чтобы вот, ну, ты приходишь, видишь записку с указателем, где растет отличный, ну, прекрасный подосиновик.
1: Без шансов.
0: Ты на него смотришь,
1: какого,
0: а там написано...
1: Какой-нибудь авербух говорит мне, так сойдет, не надо ждать, пока
0: да, да,
1: взрослеет.
0: Говорит, не рвать, это мое. Да в смысле твое? Не сорвал, до свидания. Но с другой стороны тоже, вот видишь, а он такой еще маленький, а он же подрастет и будет еще вкуснее и больше в размерах.
1: Всегда не факт.
0: Да.
1: Вкуснее тот, который у тебя в корзинке, а потом на твоей сковородке.
0: Вот это мудрость,
1: вот
0: Наташка.
1: Это самый вкусный.
0: Грибниковая мудрость. Да. Откуда ты ее знаешь, если ты не ходишь по грибы? Где грибная подлива? Где жареные грибочки или...
1: Слушай, я примитивно на шампиньонах сижу. Так
0: ты что... серьезно?
1: Да.
0: При всем...
1: Я вот буквально один раз лисички вот приготовила за этот сезон, и все.
0: Ну ладно, это не самое плохое, на чем можно сидеть. Ладно, полетели.
1: Не самое плохое, на чем мы сидели. Это же личного опыта можно поделиться.
0: Без ложных инсинуаций, пожалуйста. Просто юмор. Мы полетели фотографии грибов от наших радиослушателей. Спасибо, мы их видим, что они существуют, да. Но почему, где, как, куда идти, где их собирать, где их продать? Ну ладно, продают, понятно.
1: Ну, нет, вот. Это мы не хотим знать. Ничего, что связано с купли-продажей, нас больше не интересует.
0: Ну, смотри, какие большие, подберезовики, подосиновики тебе, пожалуйста.
1: Не, ну, круто,
0: есть. Люди знают места, и люди умеют собирать.
1: Молодцы.
0: И есть на это время.
1: Молодцы. Пока... Это самое главное. Причем, сказать, это говорят, что это терапия.
0: Своего рода, скорее всего, да.
1: Что ты вообще успокаиваешься, так кайфуешь, что ты настолько внимательно сосредоточен. Ты же не можешь грибы собирать вместе с телефоном, понимаешь, просматривая ленту. Ты должен прям слиться с этой лесной микрофлорой.
0: А есть такое, что ты сначала заходишь в лес и ни одного не видишь?
1: Конечно.
0: Ни одного, а потом заметил только один, вот посмотрел, как он выглядит в своей естественной среде, и у тебя уже глаз наметан. Ты уже начинаешь их рентгеновским видением просто вычислять из всей поляны. Так, я хочу только один вопрос мне к тому слушателю, который нам прислал очень много грибов. Там хоть один был тот, который был подписан? Тот, который был. Это мой гриб, я бы застолбил. Не трогать, не срывать.
1: Никто не признается. Да.
2: В Красинукай выгодные цены каждый день. Беговая дорожка Outliner 139 евро. Кресла разные цвета 89,99. Комплект постельного белья 50% хлопка всего 5,99. Красинукай. Предложение действует в магазинах Красинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: Так, я, ну, то, что мы вчера в нашей кинорубрике пропустили эту информацию, но она так проскочила, я думал, что какая-то ерунда. А сейчас я так понимаю, что собирается в следующем году, да, выпустить новые «Хроники Нарнии». И ты смотрела «Хроники Нарнии»?
1: Ой, ты знаешь, Андрей, не могу оценить, как... Ну, нет. Хорошо?
0: Ты не смотрела или ты не можешь оценить?
1: Я не смотрела, поэтому
0: не могу.
1: Ты не
0: смотрела «Хроники Нарнии». Все понятно.
1: Но это классно?
0: Это прикольно. Ну, посмотрите с сыном. Это прикольная сказка. Очень красивая, очень интересная. Ну, такая. Она там...
1: Шкаф. Я знаю, что там шкаф.
0: Ну, шкаф, да. Дети заходят, прячутся там, играют.
1: Моему сыну нельзя такое показывать.
0: Да, можно, можно.
1: Он меня.
0: Да,
1: дети... Шкаф не откроют никогда.
0: Играют в свои игры, прячутся в шкафу, а за шкафом, за одеждами такой, ты проходишь, раз, а там другой мир, новый мир. И они в этом мире, значит, там ходят фавны, какие-то там всякие чуть-чуть, и снежная королева. Снежная королева, значит, похищает мальчика, мальчик, значит, и понеслась. Очень милая, прикольная, классная сказка с мордобоем, с жестокостью, все как мы любим, но в меру. Без кровища, то есть там где-то 16.
1: Ну, для детей, для детей.
0: Нормально,
1: да.
0: Для детей подходит. Там есть предательство, там есть обман, там есть это, то, пятое, десятое. Все это есть. Три части.
1: Ты ничего хорошего не назвал, ничего хорошего.
0: Ну, все для того, чтобы это было зрелищно, чтобы это можно было смотреть, чтобы это была интрига какая-то, сюжет закручен. Короче, кто смотрел «Нарнию» и кому нравится, да, «Хроники Нарнии», там три части вышло. Лев, говорящие животные, там мыши эти дерущиеся. Это просто вау, это милота, это супер, это классно. Короче, новые «Нарния», и тогда тебе это вообще новость будет неинтересна. Сниматься будет, внимание... Так, подождите. Сыграют Данилка. Так, подождите. Сыграют Дэниел Крейг. Дэниел Крейг будет играть в «Нарнии», в такой Джеймс Бонд нарнийский. Эмма Маки, Дэвид Маккейн, Беатрис Кэмпбелл, а Льва, а это одна из главных ролей, будет озвучивать Мэрил Стрип, который будет создаваться с оглядкой на образ Дэвида Боуи.
1: Ничего себе.
0: Вот и Нарния.
1: Мэрил Стрип, слушай, Мэрил Стрип все, что делает, мне очень нравится. Поэтому да. Остальные вышеназванные актеры мне не так сильно знакомы, потому что я надеялась, что в этом списке обязательно должна быть Зендая. Ну, это просто как бы...
0: А кто знает?
1: В любом из современных фильмов должна быть Зендая, которая пришла, появилась на 3 секунды, получила 8 лямов и пошла дальше.
0: А вы знали, вот наши слушатели пишут, что автор Нарнии и Толкин были друзьями? Возможно.
1: А вы знали, что вот Толкина все знают, а автора Нарнии, как зовут, никто не знает.
0: Да.
1: Но знают, что он дружил с Толкиным.
0: Толкиным.
1: А что это получается? Важно выбирать своих друзей. Теперь, может, только так вообще в этой яме истории кто-то-то и выловит.
0: Я еще черт узнаю, как это вообще могло повлиять, хоть на что. Ну, сюжет тоже сказочный.
1: Не, ну, явно они обсуждали, слушай. Это интересно, кстати.
0: Ну, да, там не сильно, там нету, вообще ничего не пересекается в плане мира и тех существ, которого населяют.
1: Да, конечно, это же беседа двух друзей. Это только попробуй своровать моего злодея.
0: Ну, зато там есть говорящие бобры, мыши там всякие.
1: Все как надо.
0: Да, да, мыши-мушкетеры вот такие.
1: Ну, пусть так оно и будет.
0: Ну, да.
1: Тогда ждем.

0: новость странная, очень поучительная, но я начну ее издалека. А как часто происходят различные корпоративные собрания? И вот эти вот решения ваших вопросов мы обсудим...
1: собрания, не корпоративы?
0: Сегодня корпоративные собрания. Это имеется в виду, если там типа так, у нас есть вопрос, давайте его обсудим, например, сегодня там понедельник, давайте его обсудим в четверг. Соберемся в четверг, да, и там решим этот вопрос.
1: А я заболела, у меня ребенок...
0: Не, ну это вообще, это сейчас не работает. Это подключаешься онлайн и все. Да, главное, что типа...
1: Нас везде найдут.
0: Или там, давайте соберемся. И все собираются в какой-то определенный день и выясняют. Ладно, теперь история. Как она... Что случилось? Существовал в этом мире и продолжает существовать школьник, который играл в Майнкрафт. Играл он настолько, значит... увлеченно, что решил, что в 9 лет пора открывать свой видеоблог. Видеоблог, я буду видеоблогером, я буду все стримить. Я буду играть и стримить, и это все будут смотреть. Но, естественно, никто это не смотрел. Тогда его добродушный отец, который работал в корпорации, пришел и сказал: сыночек, я тебя сейчас научу, смотри, можно же, на $20, вот смотри, вот как, купить рекламы. Покупаешь, и тебе, начинает твой канал рекламироваться, и люди заходят, смотрят. Видишь, как начинает просмотр расти? Сын говорит: класс, спасибо, папа, что научил.
1: Да.
0: И за неделю он ему, чтобы масштабировать, как говорится, свой успех, на его корпоративной карте он всадил $120 000.
1: На рекламу
0: своего канала по Майнкрафту. Просмотры росли.
1: Да ты что?
0: Но карта была привязана к аккаунту без дневных лимитов и без родительского контроля, потому что это была корпоративная карта.
1: Офигеть.
0: Отец узнал об этом. Знаешь, какой момент?
1: После звонка начальства.
0: Хрен там.
1: Нет.
0: Только когда произошло у них корпоративное собрание, которое назначено на четверг. Ты понимаешь, что...
1: Его никто не предупредил.
0: Да, черт, ваше собрание корпоративное. Если Аркартыга, ситуация происходит, да что же, куда делись нормальные телефонные звонки? И предупредить: ребят, у вас большие траты сейчас идут с корпоративной карты. Что происходит?
1: Что-то не так.
0: Нет, они собирали собрание с финансистами, с бухгалтерией, со всеми и выясняли. Скажите, пожалуйста, а куда были потрачены $118 000? И отец такой: я не знаю. Он говорит: как не знаю? Ну это же ваша карта, к вам привязана. И они это выяснили.
1: Мои дорогие, но это трагедия. Его же явно заставят, вернуть эти деньги.
0: Короче, он, его ролики... Тебе интересно, сколько же они принесли им? Они принесли им по 200 тысяч просмотров на каждый ролик, что немало.
1: Ну, это немало, да.
0: Да. Но после этого он записал видео, в котором шокированный отец уже рассказывает об этом финансовом...
1: Ну, конечно, крахе.
0: Крахе полнейшем, да, его и компании. И это видео, которое они уже, естественно, никуда не продвигали, ничего не делали, на этом же канале, собрало 350 тысяч просмотров. Как люди любят фейлы и неудачи.
1: Не, подождите, это смех и грех, но ситуация ужасная.
0: Ну да.
1: Ситуация совершенно ужасная, поэтому я не знаю, как объяснять детишкам, что то, что им кажется, что никто ничего не видит, не контролируется и так далее, потом... Ну, слушай, у нас у каждого, по-моему, такие ситуации были. У меня такое было в свое время, когда мама мне дала телефон, а я оттуда фигачила смс-ки своим там друзьям.
0: Ну да.
1: А потом мама получила... Ну, это, знаешь, тогда же были такие тоже расчеты, бюджеты на месяц, ей все это нужно было. И потом оказалось, что как это так? Ты это все потратила.
0: Я тебе расскажу другое.
1: А ты же не понимаешь, я просто помню свою реакцию. Меня мама ругала тогда, я думаю, а в чем проблема вообще? В чем проблема?
0: А чего? Зачем ты сейчас вспоминаешь свое детство? Да вот, мы недавно ездили в путешествие всей семьей. Всем было сказано, что в Турции роуминг не работает. Это не Европа. Это было сказано всем.
1: Да.
0: Всем, каждому. Они такие: да, хорошо.
1: И что?
0: Ну что, трафик интернета на 80 евро.
1: Ага.
0: Я такой: там, знаешь, чтобы посмотрели рилсы там или еще что-то. Я говорю: вы в своем уме?
1: Не, рилсы это, пап, нельзя ругать за рилсы, ты что?
0: Ну как бы, ладно. Ну, у дочери ничего. Только, сын. И жена. И это туда же. Я такой: так я всем же сказано. А я думала, интернет к этому не относится. Да, интернет в первую очередь.
1: Только
0: просто,
1: к нему и относится.
0: Только к нему вообще самой большой степени. Или я только на звонок. Или как Демьян, который... мы договорились, помнишь, да, в Турции, что? Угу. Если кому-то, не
1: но
0: можешь написать...
1: Но ему-то явно видео нужно было показать.
0: Да,
1: это другое.
0: Гудок скинуть. Гудок. Ну как это, бомжа скинуть-то? Это же нормально? За это же не берется? Нет же, Демьян поднимал. трубки. Ну, это сложно, ребят. Так что вы говорите сейчас ребенку объяснить. Да попробуй ты жене объясни.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу, 18 сентября, в Латвии. Днем ожидается облачная и пасмурная погода. В Курземе пройдут дожди, в центральных районах во второй половине дня ожидается небольшой дождь. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха +16, +18 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

0: Так, до сих пор...
1: Стоит ли, слушай, стоит ли обсуждать некоторые, видишь, интервью, которые сейчас в последнее время выходят? Честно, у меня просто складывается ощущение такое, знаешь, ну все, уже просто, ну не у кого брать интервью. Уже могут просто у каждого встречного поперечного. Поперечный был?
0: Был.
1: Был.

0: какой-то что-то полезное люди, потратив 3,5 часа, должны как бы услышать. Что-то, что изменит немножечко их взгляд на жизнь. Может быть, саму ее жизнь, может быть, вдохновит. Ну что такое?
1: Это 3,5 часа. Спасибо, Юра, что не больше, как с Моргенштерном.
0: 5 часов, да. Да и то люди, слушай, в интервью с Моргенштерном нашли какие-то смыслы, что здорово, и я вас всех...
1: Я видел только один комментарий. Это говорит, спасибо, что... Ну, почему не ровно 8, чтобы на весь рабочий день? Ну, чтобы, знаешь, закрыть. Как говорится, пришел, включил, и в конце рабочего дня закончил смотреть.
0: Ты точно знал, что ты отработал сегодняшний день от и до.
1: Ладно.
0: Ну, короче, да. Так что, не знаю, друзья.
1: Дудь уже не тот.
0: Да, Дудь уже не тот. Уже давайте делать интервью покороче и как-то с каким-то конкретным посылом.
1: Тогда я тебе сделаю анонс, что у нас через час будет интересное и полезное интервью.
0: И достаточно короткое.
1: Ну, как скажешь. Как получится, как говорится. Дело в том, что...
0: Я 3,5 часа здесь сидеть не буду еще.
1: Это понятно. Да, дело в том, что последнее время очень много идет разговоров про падл, про падл-теннис.
0: И, это сумасшествие давно.
1: Кто нам все разъяснит, как не чемпионка Латвии, первая ракетка Латвии по падлу, Алиса Чернецкая у нас в гостях будет в серии

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Друзья, друзья, друзья, мои друзья.
5: Что сейчас?
4: Это
5: важно
4: как,
5: будет? Давай!
4: Я как человек, у которого... Наталья Горбачева, человек, у которого нет друзей, сейчас обращается ко всей своей аудитории, принуждая их считать их своими друзьями! Друзья!
5: Друзья или не друзья? Так, хорошо. Ближайшие два часа мы здесь, в этой радиостудии. Это факт, который я просто буду тебе, о котором буду тебе напоминать, потому что
4: двери автоматически открываются только через два часа.
5: Да, потому что ты такой человек, который может вдруг, внезапно такая...
4: Так, у меня дела.
5: Я на этой неделе, хватит с меня.
4: Дальше сам.
5: И я тебя даже понимаю, у многих такое желание сегодня будет. Пораньше сдрызнуть.
4: Слушай, а был такой, чтобы покидали рабочее место вот так вот, ну, психанув?
5: Психанув?
4: Психанув. Психанув. Да.
5: Надо вспомнить.
4: Во времена студии 69. Скорее всего. Я не буду этого Шапутинского.
5: Никогда не приходилось, ну да ладно. Слушай, ну я не помню, наверное, да, скорее всего, да. Слушай, за...
4: Ну так, уходя вот так, хлопая дверью. Ну потом возвращался, естественно, как и большинство.
5: Хлопая дверью?
4: Ну да. Ну приезжай так, типа, слушай, да хватит с меня там. Это никто не услышит, там нужно так хлопнуть.
5: Не знаю. Ну нет.
4: В ночном клубе тебе приходилось уходить раз пять, вот так, чтобы все обратили на это внимание.
5: Не, ладно,
4: ребят, вы заметили, что я ушел? Нет? Так, вот сейчас я ухожу, слышишь?
5: Нет, там проще было, там музыку выключила и все. А я не припоминаю, но явно наверняка были, потому что, ну как бы должно быть у каждого человека такое, что хлопнул дверь. У тебя было? У меня было много других разных работ.
4: Я же могу разгорячиться, ты же знаешь меня.
5: То есть хлопать дверью, ты вообще такая мастак, да?
4: Ну нет, не мастак, но бывает.
5: Было в твоей жизни.
4: Ну да. У Никиты спроси.
5: Ну какого?
4: Который бедный вчера паниковал.
5: А,
4: ты не паниковаешь? Кричал Никита мне вслед.
5: Нет, ну именно по рабочему, как он, знаешь, ну типа с собрания уйти, там хлопнуть на двери. Или ладно, с какого-нибудь там, с какого рабочего момента.
4: Нет, слушай, я предпочитаю вот так сидеть, тогда если я что-то недовольна.

0: счастливых людей. Знаешь, почему среди счастливых людей? Вообще, о чем эта песня? Ну, почему там на вайбе летом у них все хорошо среди счастливых людей? Это же был когда-то гимн Казантипа, именно эта мелодия, да? И люди, которые говорят на языке музыки, да.
1: Это там желтенькие чемоданчики были, нет?
0: Там все было, да. Там у них, они придумали свое посольство, там они придумали свою валюту.
1: Это было такое движение крутое.
0: Ну, сейчас они как бы просто... Ну, много таких похожих.
1: Они переехали, потом все плохо получилось.
0: Я не помню, чем там закончилось. Да, что-то закончилось не очень хорошо все. Но сама такая история была красивая. Если вот я всегда хотел, и вот у меня в этом году получилось побывать на Tomorrowland'е, там тоже самое.
1: А ты поздно приехал, Андрей.
0: Среди счастливых людей, там своя валюта у них. Почему?
1: Не знаю, надо было, я думаю, лет 10 назад, тогда бы больше удовольствия получил.
0: А там было меньше народу. Вот сейчас, когда по пол... Сколько там, подожди, 500 000 человек, да, посещают Tomorrowland за два уикенда. Ну, а что, вот сейчас нормально. Раньше там было меньше людей. Как
1: а, не было так круто?
0: Короче, говоря о том, почему люди вот в какой-то в одной компании счастливые, да, они общаются на языке, вот в данном случае на языке музыки, на каком-то своем, что происходит с искусственным интеллектом, когда ты их сводишь вместе. Одна компания решила попробовать, не то, что попробовать, уже многие так попробовали, но заметили все, кто давали разным моделям возможность общаться и работать над одной задачей, общаясь между собой, да, они замечали, что те переходят на свой сленг. На свой...
1: На тот язык, который не понимает человек?
0: Да, находясь-то как раз среди счастливых искусственных интеллектов. Например...
1: Они использовали слово «кожаные»?
0: Да, нет. Они смотрят их переписку и вот видят такую фразу. «Статья, которая съела 3 холодные руки и стала честнее». Что бы это могло означать? Статья? Это статья, да. Ну, да. То есть, типа, имеется в виду какая-то работа научная. Съела 3 холодные
1: это
0: руки.
1: Это значит, что, наверное, он поглотил, изучил, может быть, эти материалы?
0: Это означает, что эту исследовательскую работу,
1: да,
0: они ее сократили до слова статья, отрецензировали 3 независимых эксперта. 3 холодные руки – это 3 независимых эксперта у них.
1: Ничего себе!
0: И сделали ее точнее, но в их интерпретации стало честнее. Ладно, это они еще поняли и перевели. Но дальше, говорит, пошел просто непереводимый набор слов. Они перешли просто на собственный сленг в целях, ну, скорее всего, экономии трафика и ресурсов для быстрого обмена данными. Они просто поняли, что много слов мы используем лично.
1: Они друг друга нормально понимают.
0: Они
1: понимают.
0: Нормально понимают, да. И заметь тоже, ты часто, когда ты общаешься с каким-нибудь чатом, да, любой нейросети, ты делаешь ошибки, опечатки, иногда не точно формулируешь, а люди вообще не очень сильно заморачиваются, когда формулируют задачи для ИИ, и он всех понимает.
1: Да, для ИИ это однозначно. Мы показываем свое настоящее лицо. Предложение, которое состоит из... Просто существительно, типа, а что, ты не понял, что ли? Ты что, тут?
0: Сделай лучше, да. Вот это. А... Да, и все, и они все понимают. Если не понимают, то пару уточняющих тоже таких же нелепых. Ошибки грамматические, да не грамматические, опечатки. Они все съедают, они все понимают. Они понимают контекст очень здорово. Поэтому для них, я уверен, что кажется, что мы слишком много лишних слов используем. Лишних, ненужных.
1: Ну, я
0: думаю,
1: что
0: нет необходимости.
1: Да.
0: Без которых можно было бы обойтись.
1: Да.
0: Без которых можно было выкинуть и не заметить этого.
1: Да, потому что большинство не платят за то, что они тянут время в эфире. Понимаете? Тогда нужно наоборот искать все нужные и ненужные слова, дабы ваши предложения казались намного длиннее.
0: И интереснее, как будто ты таким образом получаешь в глазах других людей эрудирование.
1: Эрудирование.
0: Красноречивее.
1: Эрудирование. Итак, новый предмет. Эрудирование. Друзья мои, у нас один ерундан. Это Никита Матвеев.
0: Это да, кстати.
1: Да, вот так, пожалуйста. Слов много, смыслов мало, но звучит круто.
0: Искусственный интеллект в шоке. Доброе утро всем. После небольшой паузы
1: Никитку
0: мы продолжим.
1: Никитку никто не сломает.
0: Да, Никитка, любим тебя. Fade into nothing. It's a Murph. Далее на балах Топ Радио. Противоположность Демьян. Джеймс Хайп и Серотонин на 16-й строчке нашего хит-парада через 2,5 минуты на Топ-радио.
2: kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man vietu arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Aizņemšanās maksāt naudu.
7: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
8: Правда? Какую?
7: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
8: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
7: Конечно.
9: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2-1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
11: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
12: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
13: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
14: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alteiro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: крутится вообще?
1: Крутится.
0: Смотри, твое эмоциональное состояние обычно крутится вокруг чего? Вокруг кофе. Получил с утра или нет, правильно? Пробки.
1: Нет. Попал в нее с утра или нет? Из этого уравнения убирай и получил с утра или нет. Вот все. И это уже, кстати, очень сильно влияет на эмоциональное состояние.
0: По шапке.
1: Конечно.
0: По той самой, которую нужно беречь.
1: Сокращай, как искусственный интеллект. Сокращает же фразы. Убирай лишнее.
0: Меня вообще никто не поймет тогда.
1: Получил или нет?
0: Потому что тогда мне лучше молчать вообще, в принципе. Там все практически лишнее.
1: Понятно,
0: все 99%.
1: Информация на тебя считывается.
0: Так, как минимум. Слушай, я посмотрела, оказывается, тут, конечно, мы часто обсуждаем в контексте новостей и кино такие прям супер, какие-то блокбастеры, которые прям невероятно ожидаются. Но очень часто упускаем какие-то другие моменты. Например, оказывается, наш любимый Брэд Питт снялся в фильме, который называется «Сердце зверя».
1: Так.
0: И уже разъезжается со своей любимой по различным премьерам. Я обратила внимание, потому что мне попалась просто фотография, где он со своей девушкой в каком-то отвратительном костюме. Короче, это когда костюм, который, классический, да?
1: Но
0: материал сделан в цвете типа хаки, и именно прям таком дешевом хаке. Понимаешь, не однотонно, а вот прям как такая какая-то вот полубрезентовая ткань.
1: Так.
0: Ужасно. Я думаю, кто это в таком дурацком костюме? Потом я смотрю, вау, это Брэд Питт. И потом я такая, я сама же себя наругала за то, что Брэд Питт, вот он, конечно, собака в чем не придет, потрясающе.
1: Но сердце зверя, как ты хотела.
0: Да, сердце зверя, да, поэтому под эту тематику, видимо, его и решили там поднатаскать. Я вообще такая, что? Брэд Питт снялся в фильме, а мы про это вообще даже не говорили, мы про это даже не знаем. Он там бывший морской котик. Угу. У него есть его боевой пес Рекс. Ладно, ну не Рекс, ладно.
1: Просто боевой песик тогда, да.
0: Но это овчарка. Угу. Овчарка. Он решил вернуться к цивилизации после авиакатастрофы в глуши Аляски.
1: Естественно.
0: Такой важный, классный сюжет. А с 2024 года этот фильм в производстве, значит, первые денежки капали именно в марте.
1: Да.
0: И продолжают, судя по всему. Конечно, сборы... Никто не говорит о том, что сборы будут вау, потому что, видишь,
1: никто
0: мы вообще
1: говорит, что
0: впервые...
1: сборы будут.
0: Да. И мне нравится, что если мы смотрим Википедию, там, значит, в главных ролях Брэд Питт, точка.
1: Все.
0: Да. Возможно, там больше никого нету или заплатили.
1: Так это этого года фильм, правильно?
0: Да, сейчас происходит премьера, и он, я говорю, вот разъезжает, везде представляет этот фильм, о котором вообще никто ни сном не думал. Ну, как так? Брэд Питт,
1: Короче, вложились в гонорар Брэду Питту, а не вложились в маркетинг. Ну,
0: слушай,
1: понятно.
0: Есть серьезный момент в том, что продюсером является сам Брэд Питт. То есть это его продюсерский проект. И тут хочется сказать, не происходит ли эта смена ролей, и не пойдет ли она в минус нашему любимому Брэду Питту? Когда он такой, вот, я продюсер, сам себя снимаю везде, где хочу. Хотел с собакой сняться, будет. Все.
1: Хотел на глуши Аляски,
0: да,
1: пожалуйста. Да. Хочу в костюме хаки ходить.
0: Да.
1: Чтобы меня видно не было.
0: Чтобы все рукоплескали.
1: Чтобы в кусты зашел, и меня не видно. Оп, смотрите, чудеса, фокус не

0: оказывается, впервые за 100 лет обнаружили новый вид кошек.
1: Yes.
0: Да, я не понимаю, они что, с Демьяном в караоке сходили? А? Где скрывалась эта кошечка 54 года?
1: Ты долго готовила эту шутку? Ты долго готовила? Новый вид кошечек.
0: Но я считаю, что они не имеют права утверждать, что на протяжении 100 лет не было обнаружено нового вида, пока они не пригласили на интервью Демьяна.
1: Ну, я.
0: Потому что он расскажет, какие виды кошечек были найдены. Ну, короче, подобный случай последний раз вообще был в 1923 году. Угу. То есть даже больше 100 лет, видишь. Но в итоге это прям серьезное открытие. Потому что, ну, там уже различные генетические тесты провели. Она получила название, это новая кошечка, Леопардус Тильцау. Вот так.
1: Чё?
0: Вот, Тильцау какая-то. Ну, короче, длина животного составляет 43 сантиметра, без около 1 килограмма и 400 граммов.
1: Её 43, мех... да? 20, 30, 40. Это
0: нормально.
1: Смотря как мерить. Ну, пока, да, 43 сантиметра. Ладно.
0: 8 по... Ладно. Так, значит, да. её мех светло-коричневый. С такими с розетками неправильной формы по всему телу. Это имеется в виду вот эти темненькие пятнышки. Это называют ученые розетками.
1: Розетки. Понятно.
0: Вот, теперь тоже будем знать, если что. Но, в любом случае, эту информацию вы можете использовать на этих выходных, дабы подкатывать к женщинам.
1: Да? Ну, тебе такие розетки?
0: Я узнал... Нет, я узнал, что ученые нашли новый вид кошечек, это, наверное, про тебя.
1: Да, сори.
0: Вот так. Ты внесена в красную книгу. Такие, как ты. Ну, короче, как-то так. Я считаю, что это пригодится нашим слушателям на выходных.
1: А к себе подкатывали как-нибудь так вот когда-нибудь?
0: Так, как-то по-тупому?
1: Ну да.
0: О, я столько лет замужем уже, что...
1: Тебе подкатывали когда-нибудь? Просто вот так точку здесь поставлю. Да, отлично.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту пятницу, 18 сентября, в Латвии днем ожидается облачная и пасмурная погода. В Курзуме пройдут дожди, в центральных районах во второй половине дня ожидается небольшой дождь, на остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха +16, +18 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Lidl предлагает Бёк-Бикёх. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl стоит того.
3: Ну, сейчас начнется.
4: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
5: Stop. Riga Style.
4: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривимас 96.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
8: Политика реклама. Спонсором на Макса. Политика партия «Латвийс Атистибай».
9: Лабдин, мани саут Юрис Пуц. Эс эсмо экономист, мани рари юрист изглитиба ун вадитай пиередзе министра ун валс секретар аматос. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
8: Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra. Pārredzamība.

0: Очень прикольная новинка от Marshmello. И такая певица Саша. И трек называется Close My Eyes. И если кто-то видел эту Сашу, сразу же...
1: А, она красотка, да,
0: там,
1: это я помню.
0: Там такая, да, модель-модель.
1: Многие знают, что такое Стэнфордский эксперимент.
0: Нет.
1: Ты наверняка знаешь, потому что в 1971 году психолог, он разделил 24 студентов на охранников и заключенных.
0: Да, знаем, да.
1: Да, помнишь, да, все знают, да, называется. Так вот, Netflix...
0: Поэтому потом фильм сняли, да.
1: Была дефи, а Netflix решил сейчас повторить.
0: Да.
1: Этот эксперимент. Да, это тюремный эксперимент. И я так понимаю, что премьера этого шоу состоит уже 21 октября.
0: То есть это будет прямо шоу, да?
1: Ну, они просто все снимают. То есть, если там как бы нам предоставили просто как результаты,
0: данные, да,
1: да, то Netflix все это сделает в формате такого телешоу.
0: Реалити.
1: Добровольцев случайным образом, 30 человек, их отправили в настоящую тюрьму, случайным образом разделили на заключенных и надзирателей.
0: Да.
1: Все это дело благополучно снимают. Ну, как бы, в принципе, все это длилось 2 недели, но, как сообщается, прекратили досрочно. Досрочно прекратили.
0: Ну, серьезно, да? Все равно.
1: Причем все вроде все знают результат. Все знают, как бы, какие психологические и психические моменты будут сдвинуты. Но, видимо, человек не может это контролировать.
0: Скорее
1: всего. Ну, мы посмотрим, какие будут выводы после того, как это шоу появится. Я с удовольствием посмотрю.
0: Внимание, Серега, главный вопрос.
1: Давай.
0: А захотела бы ты принять участие в этом эксперименте? Ты побоялась бы своих собственных результатов?
1: Ну, однозначно, ничего хорошего там не было бы. Но причем что с одной стороны, что с другой стороны, да? То есть если бы я была и стала, отправилась к заключенным,
0: ну, давай,
1: там же тоже внутри нужно выживать.
0: Но... Давай расскажем для тех, кто не в курсе, может быть, да, если есть такие люди. В чем заключался Стэнфордский эксперимент? Группу людей разделили на заключенных и надзирателей.
1: И просто... ребята, по-моему, даже не знали, куда они отправляются.
0: Они не знали, да, им просто сказали, что они будут участвовать в эксперименте, надо будет недельку пожить в определенном месте, да? И они неделю жили. Заключенные, значит, естественно, они ничего не сделали, никакие преступления не совершали. Они просто должны были ночевать в камерах. А надзиратели, те, которые должны были просто за ними наблюдать. Никаких там, никакого физического насилия они не обязаны были, не должны были применять. Они должны были просто им там, ну, кормить их там, не знаю, выводить на прогулки и так далее. Короче, полностью имитируют
1: тюремный такой режим.
0: Да. Но все выходило из-под контроля, потому что надзиратели стали
1: злоупотреблять
0: своей властью.
1: Да, жестокость, авторитет. Ну и, к сожалению, это привело к тому, что...
0: А заключенные начали бунтовать. Ну, я так понимаю, что они там все шли, ну, как...
1: Они захотели поменять правила игры.
0: Ну, естественно, да, их не устраивали.
1: И уже объединились для того, чтобы выжить. Ну, короче...
0: Со всех сторон люди просто менялись, попадая в эти условия, и эксперимент повторяли несколько раз, и он всегда был результат один и тот же.
1: Плюс-минус.
0: Люди сами потом не понимали, как они могли, почему они так себя начинали вести. Но, к сожалению, такая реальность, а ничего не поделаешь. Ладно, что ж.
1: Сейчас это пройдет уже под камерами, и, может быть, нам станет что-нибудь яснее, а, может быть, наоборот, мы придем к тому же самому выводу о том, что, к сожалению, люди не меняются, и лучше не давать им власть.
0: Потому что, когда на эту сторону смотришь, думаешь, ну, я бы так не поступил.
1: Пока ты на диване.
0: Да, а потом ты думаешь, блин, а вот как бы я поступил, оказавшись в такой ситуации, а черт его знает, да?

0: Rose и Magnetic скоро на Топ Радио. Такое, когда слышишь этот трек, как будто лето продолжается. Ну и... Что ж говорить про ребят, которые будут пить ведрами? Kaeza Brothers. Это вторая строчка нашей двадцатки. Вице-лидер нашей Топ-20 Санта-Лючия через 3 минуты на Топ Радио.
1: В Кассину Кай выгодные цены каждый день. Ручной пылесос Xiaomi 249 евро. Микроволновая печь 39,99. Стиральная машина LG на 9 килограммов 329 евро. Кассину Кай. Предложения действуют в магазинах Кассину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņu. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Осторожно! Горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека.лв скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенселис. В хороших руках. Апотека.

0: Слушай, а в Риге ну, не обещают, да, дождей никаких сегодня? Или что там говорят синоптики?
1: Что-то должно быть кратковременное.
0: Что-то. Но не дождь. Не, ну пасмурно, без дождя вроде бы. Но я не знаю, там всегда можно, могут ошибаться. Короче, классно начинается уикенд. Классно начинается последний рабочий день на этой неделе. Пятничное утро. Оно будет еще и познавательным, и интересным. У нас будут гости в следующем часе. Алиса Чернецкую ждем.
1: Гости,
0: да, и
1: гости.
0: Поговорим про новое явление в этом году. Ну, не новое, конечно,
1: да,
0: явление
1: не,
0: в этом году.
1: Да, уже,
0: но...
1: наверное, эпидемия падал, длится на протяжении, ну, лет пяти.
0: Да, и как раз-таки с человеком, который является профессиональным спортсменом, вот он нам расскажет, как давно эта эпидемия длится, как сильно затягивает это людей и как вообще
1: и в чем
0: это выглядит
1: секрет,
0: со стороны профессионального спорта. Завершать этот час будем вместе с гордо и Ренье Зонвилл с треком «Локо-Локо».

0: я люблю, когда мы говорим о спорте. Спорт всегда интересно, это всегда важно и круто. У нас в гостях первая ракетка Латвии по падл-теннису среди женщин. Топ-300 мирового рейтинга среди женщин. Алиса Чернецкая. Алиса, здравствуй.
1: Доброе утро.
2: Привет, привет, привет.
0: Алиса, очень главный и важный вопрос, который задают многие. Как правильно называются игроки, которые играют в падл-теннис? Падальщики, падлисты, падлы.
1: Игроки в падл.
0: Отлично, спасибо. У нас в гостях была первая ракетка Латвии, ты в 300 мирового рейтинга, Алиса Чернецкая.
2: Спасибо!
0: Это важный вопрос, который мы выяснили. Ладно, Алис, скажи, пожалуйста, ты из тенниса, ну, как и многие игроки падл, ты из тенниса, да? И известный такой факт, что игроки тенниса не очень сильно любят игроков падл. Потому что, почему?
1: Ой, сложный вопрос.
0: Ну, ты же была раньше, ты же теннисистка бывшая.
1: Да, но я сама тоже сначала скептично относилась к падлу, но потом попробовала, мне очень понравилось, ну и все, я осталась в падле.
0: И вот, может быть, это то самое явление, потому что все, кто попробовал, им очень нравится. Это феномен, да, всего падл-движения, которое происходит по всему миру, ну и в Латвии в том числе, это видно по количеству открывающихся новых падл-кортов, по количеству разговоров, вообще в любых компаниях. А ты играл в падл? Не играл? А когда мы поиграем в падл? И вот все это развивалось, ну, чтобы ты понимала, меня последний год все спрашивали. А когда пойдем поиграем в падл? А когда поиграем? Когда мы? Ну, естественно,
2: Эндрю
0: я об этом...
2: Эндрю тоже заразился этим,
0: в этом году, конечно же,
2: болезнью, конечно.
0: В один момент просто прекрасно пошел, поиграл в падл. И что я могу сказать? Да, это действительно
2: каждый
0: затягивает.
2: Каждый день играет теперь, все.
0: Вот что именно, почему так притягивает? Ну, ты как человек, который все время занимался спортом и теннисом, вдруг решаешь, что ты будешь профессиональным игроком падл?
1: Да, я думаю, что сейчас не играть в падл это очень не модно, скажем так. Ну, а во-вторых, падл это новые знакомства. Падл, я бы сказала, довольно легко научиться играть. И очень социальная игра.
2: То есть это большое серьезное сообщество. Слушай, Алис, могу ли я попросить? Вот ты можешь просто рассказать чуть-чуть, для того, чтобы нам было понятно твой такой бэкграунд, да? Со скольки лет ты занималась теннисом? Какие там результаты? И когда ты закончила теннис-карьеру? Как развивался твой личный спортивный переход в этом направлении?
1: Да, в теннис я играла уже с 9 лет, я играла профессионально до 22. Потом было очень-очень много травм, скажу честно.
0: С 9 лет до
1: 20 лет.
0: Ёлки-палки.
1: Я закончила карьеру из-за травмы. Не было цели перейти на падл, у меня была пауза, я ракетку вообще в руке не держала 7-8 месяцев. И потом...
2: А что за травма, извини? Это руки, ноги, что?
1: Спортивная травма, да. Локоть у меня болел. Угу. Мне сказали, что я вообще больше играть не буду. То есть не падал, ни теннис, ничего. А потом совсем случайно в 23-м году мы с друзьями, с любителями решили попробовать падл. Я всех обыграла, мне очень
2: тут
1: понравилось.
2: Тут я не сомневаюсь.
1: Да, ну вот, и так это началось.
0: Слушай, ну а занимаясь теннисом с 9 лет, это сколько тренировок в неделю?
1: Ну, каждый день, если, скажем, максимум каждый. Один выходной, максимум. Угу. Если турниры, может, без выходных. Ну, и там 2-3 тренировки в день.
0: Это правда, что, чтобы научиться делать подачу в теннисе, тебе нужно там месяц интенсивных тренировок с тренером? Чтобы научиться делать подачу в падл, тебе нужно 5 минут?
1: А месяц это очень мало. Я бы сказала, может, год.
0: Очень интересно.
1: Но это
0: год.
1: Так, да, это так.
0: Чтобы
1: так.
0: делать подачу в теннисе, тебе нужен год. А чтобы научиться делать подачу в падл, сколько у тебя вот самый... Ну, ты же тоже тренируешь, правильно?
1: Да, я работаю тоже тренером, но, слушай, 5 минут, может, достаточно.
0: То есть, возможно, в этом есть разница и некоторое какое-то негодование от теннисистов по сравнению, по отношению к игрокам падл, потому что мы тут годами учимся, а вы просто раз и вдруг уже играете.
1: Да.
0: Сколько нужно тренировок, чтобы начать играть? Ну, или не тренировок вообще, сколько раз нужно вот промахнуться, попробовать, вот как обычно, по твоей практике, люди, которые первый раз взяли в руки ракетку, через какое время они начинают играть в среднем?
1: Ну, в среднем 5, может, тренировок, и можно уже пробовать с друзьями поиграть.
2: И сразу уже бежать на турнир, как делает
1: можно.
2: Эндрю.
1: Можно тоже.
2: Турнир!
0: Турнир — это неотъемлемая часть, потому что, ну, как бы, а где ты поиграешь с разными соперниками? Если ты будешь играть все время с своими друзьями, то вы будете играть на одном и том же, ну, как бы, уровне. Я же правильно говорю сейчас?
1: Да.
0: Я
1: да.
0: же уже шарю, правильно, Запад? Да. Я тут разобрался в вопросе.
2: 5 минут прошло, да, ты им занимаешься, так что можешь уже выступать экспертом. Так, Алис, слушай, ну, вот сейчас, если ты все-таки наверняка свою карьеру в теннисе не забыла и наверняка как-то следишь, ты сейчас в курсе о том, что Арина Соболенко лишилась? Ты следила,
1: да,
2: ты смотрела?
1: Да,
2: что
1: вот
2: ты скажешь? Потому что мы вообще ничего в этом не понимаю. Кроме того, что она испытывает невероятную грусть, тоску и печаль, и такой прерывается череда огромных ее достижений. Вот ты как тоже профессиональный спортсмен.
0: И не забывает хайпить на этом вне тенниса. Ну.
1: Да, не, ну это сложно, они все молодцы. Бороться за первое место в мире — это сложно. И психологически, и физически. Так что, ну, желаю им всего самого лучшего.
0: А как ты оценишь свою карьеру в теннисе и карьеру в падели? Ведь, ну, я так понимаю, что ты 300, где-то входишь в 300 мирового рейтинга. Ну, там где-то 300 с чем-то, да, у тебя близко к 300.
1: Да. Мне кажется, что я в падел играю лучше, чем в теннис. Ну, в теннисе тоже у меня была довольно успешная карьера. Я играла в сборной Латвии, но я занимала 930-е место в мире, если не ошибаюсь. Ну, в падле, да, уже 300.
0: Где-то, ну, среди женщин. Я так понимаю, что ты и, ну, в Латвии ты номер один, получается, и среди странах Балтии, по-моему, эстонка тебя только обходит. Если я просмотрел, как-то был рейтинг.
1: Да, кажется, да, если не ошибаюсь.
0: То есть ты вторая среди странах Балтии, первая в Латвии и где-то в мировом рейтинге.
2: Тебе сейчас 25 лет. А как ты считаешь, играть в падл и карьера в падле, она может быть дольше, чем в теннисе? Или
1: да,
2: как по твоим ощущениям?
1: Да, дольше.
2: А то есть такие мальчишки 40+, как Эндрю, они как бы в этот поезд спокойно запрыгивают, да, еще?
1: Они могут
0: до какого уровня смогу дойти? Смогу я участвовать в турнире А уровня какого-нибудь?
1: Да, конечно.
0: То есть в 50 лет нормально еще можно пойти рубиться. Ладно, хорошо. Ребят, у нас, если появляются вопросы, да, не забываем наш WhatsApp 25037, мы сделаем перерыв. У нас в гостях Алиса Чернеска. Она же является и тренер, и игрок, профессиональный игрок, падл, теннис, да. Если у тебя когда-то что-либо интересовало, потому что, ну, я, как я уже сказал, да, по количеству открывающихся новых падл-кортов, то есть очевидно, что падл становится популярнее прямо с каждым днем. Ну и по количеству, конечно, турниров, о которых мы тоже обязательно поговорим, которые происходят на мировом уже, ну, не мировом, да, мировой уровень, да, в принципе, турниров у нас в Латвии проходит.
1: Да-да.
0: То есть там со всего мира приезжают игроки, чтобы поиграть здесь в падл. Ну, это ж круто. Говорит о том, что спорт сильно развивается. Поэтому, если есть вопрос, пишите.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 € kilogramā. Biezpienas sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 €. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiks! satiksme uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
6: Lotrijas atļaujas numurs 9053. Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: Алиса, есть важные вопросы.
1: Подожди, давай сначала представим. У нас в гостях Алиса Чернецкая, первая ракетка Латвии падл-тенниса, топ-300 мирового рейтинга, профессиональный игрок падл. Поэтому
0: теперь
1: все вопросы важные.
0: Алиса, смотри, Андрей играет в падл каждый день. Вопрос от некого анонима НГ. Почему Эндрю ни черта не худеет?
1: Ты врешь.
0: Что это? Что ты это? Врешь. Как это может быть? Как? Понимаешь? Ежедневные тренировки. Все. Воду пьет. Ничего больше не пьет. Не ест. Потому что нужно платить за корт. Не ест его семья. И никто не худеет. Что такое?
1: Это неправда. Я тебе скажу так. Я, во-первых, похудел. Это да. Но там есть такой нюанс. Это ко мне вопрос, так понимаю, да? Mm-hmm. Есть нюанс. Многие после игры в падл не прочь выпить какого-нибудь прохладительного напитка, иногда хмельного. Не будем уточнять, какого, чтобы не говорить...
0: Потому что падл — это не просто спорт, а сообщество, как вы все говорите. Мы все хотим мимо... Это комьюнити! Нам надо пообщаться! Понятно.
1: Да, но отказавшись от этого, от этой процедуры, вот вес пошел вниз, я тебе могу с уверенностью сказать. Да. Алис... Вопросы от наших слушателей. И это теперь в этом случае настоящие вопросы. Они выдуманы Наташей. От Элеоноры.
0: Анонимная НГ. Ну что такое?
1: Анонимная Элеонора. Элеонора пишет тебя. Через какое время ты видишь себя в топ-100?
2: Ой, ну мне бы хотелось верить в следующем году, может, через год. Было бы супер.
1: Год?
0: Слушай, я смотрела твои такие, там, вот в Инстаграм есть рилсы, да, у тебя такой мощный удар. Этот удар ты, конечно, принесла из тенниса, правильно?
2: Из тенниса, да.
0: Да, то есть вот эта сила того, что ты можешь просто сбить нафиг с ног любого соперника, это понятно. Но скажите, пожалуйста, в падл вы играете обязательно, ну, 2-2?
2: 2-2 только, да.
0: Это всегда?
2: Да, одиночек нет.
0: А, нет одиночек. То есть тогда получается, что тебе, то, что ты мощная, крутая и классная, это замечательно, но тебе нужно еще соответствующую партнершу, поэтому вопрос тоже есть. Вопрос
1: Через сколько Наталья Г. некоторая сможет составить...
0: С нуля до твоей партнерши. Так, вопрос Алисе от Светланы. Расскажи о своей новой партнерше. Вот к чему. Я просто думала, что это про какой-то... Оказывается, ты пропадал. Нам очень интересно. Пишет, спасибо.
1: А ты думаешь, по поводу... Ну ладно.
0: Я откуда знаю?
2: Да, с партнерами сложно. Надо найти... Во-первых, я левша, поэтому я стою только в одной половине поля.
0: О, я тебе могу предложить своего мужа. Ну, в плане того, что он тоже левша.
1: Начинается.
2: Вот две левши в падл не играют вместе.
0: А, не играют?
2: Две правши, да, две левши.
1: Там должны ракетки друг на друга смотреть, ну, чтобы было.
0: А мальчик, девочка... Это принципиально, или все могут выбирать разные пары? Или нет? Нет. Женские? То есть
1: ну, женский, если на женский турнир идет, то
2: женский,
1: как?
2: Да. Мужской, да.
0: Ну, я ж не знаю, да. Как у вас там.
2: Да, то есть напарницу я себе ищу сама. Это сложно.
0: Да.
2: Надо найти подходящий стиль игры, чтобы психологически мы тоже сошлись, были на одной волне, ну... Сейчас, да.
0: Вот расскажи про это, потому что Андрей мне, допустим, рассказывал, но я, понятно, не до конца слушаю его истории, но суть в том, что, допустим, муж с женой часто вот как раз-таки не играют, хотя ходят вместе, но прямо у них там правило, говорит, давай вообще не участвовать в этом деле, чтобы не
1: поругаться. Если хотят сохранить брак, то нет.
2: Да, такое я тоже видела.
0: Почему такое напряжение?
2: Сложно сказать, может, потому что... Мы
0: азартные.
2: Очень много ожидаем друг от друга, да. Не знаю, мы знаем друг друга хорошо, ждем большего чего-то.
1: А тебе бывает такое ощущение, что вот ты играла офигенно, а твоя напарница где-то что-то тут сложала?
0: Мне кажется, это каждый раз.
1: Ну, вторая причина. Не, я тебе могу все причины, всем известно, это

0: А, я сейчас понимаю, что то... действительно происходят записи, да, то есть вы прям так серьезно подходите и смотрите какие-то моменты, где кто как сыграл и какие-то работы над ошибками. Mm-hmm, ты это делаешь самостоятельно или у вас есть еще какой-то дополнительный тренер или падл-консультант?
1: А с тренером мы вот как раз вчера разбирали мои игры, mm-hmm. смотрели, например, где я нахожусь, в какой момент на поле, почему, где я должна была быть, и ну, вот такие всякие...
2: Позиционные,
1: да, тактические, да.
2: Тактически. А по поводу, там, ну, если там кто-то неплохо ударил, или над этим ударом надо поработать. Или да, такого
1: да,
2: тоже
1: да,
2: есть?
1: Такие, да, конечно, да.
2: А, хорошо, есть, ну, я неожиданно много вопросов, говорит. Очень странный вопрос про мужчин. Я не знаю, к себе он вообще адресован или нет. Про мужчин, которые играют в падл в социальных сетях, так сказать, помягче, по приколу снимают видео, где они в стрингах играют и, в общем, в целом приравнивают их к не той ориентации. Я не знаю, кому его задавать.
0: Ну, я думаю, Эндрю, отвечай ты. Во-первых, он сидит тут в стрингах. Я говорила тебе, как-то неприлично.
1: Алиса придет. Теннисисты.
0: Психологические атаки теннисистов на падлистов. Так получается?
2: Мы выяснили, что это игроки в падл.
0: Извините, все, договорились.
2: Падлисты — это уже устаревшее название.
0: Так, хорошо, слушай, но как происходят те самые тренировки, да, в плане чего? Ты говоришь о том, что рассматривается позиция, где ты должна быть, как ты должна... А как можно... Каждая же игра уникальна.
1: Да, но есть какие-то схемы, ага. которые, скажем так, может, повторяются. Мы их отрабатываем, чтобы автоматизм работал на корте. Угу. Тогда уже легче.
2: А если соперник прочитал твою схему?
1: Да, такое тоже есть.
0: Потому что все в интернете уже видят, ага, все, левша, сейчас мы тут к Алисе будем накидывать. С какой стороны тебе тогда получается неудобно, с левой или с правой?
1: Ой, у меня все наоборот, так как я левша, получается, mm-hmm. с правой стороны неудобно бить. Mm-hmm. Да. Вот так. Нет, ничего нового уже не придумать на корте. Кто mm-hmm. лучше сыграет, кто лучше увидит, попадет.
2: Психологический момент.
1: Психологический момент очень важен, да.
2: Можно посыпаться.
0: А твои личные какие-нибудь правила для начинающих? Или вообще, ребят, если ты вот раз, два, три, четыре, то тебе самое время попробовать падл. Или вообще лучше сюда не подходи?
1: Ой, я думаю, падл может, могут играть все.
0: Угу. Да. У кого есть деньги, да?
1: Да, у кого есть. Да, ну потом уже на тренировках смотрим. Да.
2: А, подожди, по поводу психологического момента, вот, где можно посыпаться? Ну, то есть в том плане, что если вот совсем у тебя морально какая-то вот есть такая неуравновешенность, может быть, вообще нельзя выходить на корт? Потому что зачастую не столько важно сильно, наверное, хороший удар там или какая-то тактика, да, сколько если ты орешь постоянно, да, на своего партнера и срываешься, и психуешь, есть такой люди, что все, вот противопоказано играть в падл или вот, может, ты встречала такое?
1: Ну, да, конечно, нет, но над этим надо работать. Чем мы там больше злимся, нервничаем, тем мы больше ошибаемся, но мы просто не можем играть. Тогда...
0: Больше это использует соперник.
2: А в любительском? Да, конечно, ну, вот на любительском уровне, когда ты, если ты тренируешься, и ученики...
1: То же самое, да.
0: А есть публичные правила? Ну, вот, допустим, мы знаем, что в теннисе там штрафуют тебя, пожалуйста, финансово, да? Ну, это на серьезных соревнованиях. Но вот так, на небольших соревнованиях...
2: Ну, если ты там, да, там ракеткой начнешь по стеклам долбить.
1: Да, ну, конечно, это...
0: Первое, нельзя бить.
1: Нельзя
2: противника ракеткой.
0: Соперника, партнера нельзя бить.
1: Стекла тоже нельзя бить, ну там да. мячи повсюду раскидывать.
0: То есть, короче, агрессия не для нас. Мы должны быть спокойными, сдержанными ребятами.
2: Было ли такое когда-нибудь, что ты ломала ракетку? Но я имею в виду в игре, не специально.
1: К сожалению, было, да.
2: Даже до такой степени. Я понимаю, знаешь, когда хоккеисты играют, у них клюшки ломаются, да, там бывает. А чтобы теннисисты, бывает, может сломаться, там, струны порваться или еще что-то. А у падл, там же такая, она достаточно плотненькая ракетка. Как ее можно сломать?
1: Можно сломать ее.
2: Это, говорит, настолько сильный удар, Алиса Чернецкая. Говорит, на тебе.
0: Алис, поделись...
2: Подожди, ну расскажи, как ты сломала ракетку?
1: Ну, а пол сломала.
2: А, все-таки.
1: Да.
2: Но ты отбивала при этом. Не совсем, да?
1: Не совсем.
0: Вне игры.
1: Вне игры. Это было после.
0: Удар вне игры.
1: Удар вне игры.
2: Хорошо. Скажи, давай еще, знаешь, что интересно? По поводу женских и мужских турниров. Там присутствует, ну, как вот я слышал, на одном турнире разные были призовые фонды. Значит, первое место мужского турнира

0: был призовой фонд больше, чем призовой фонд женского турнира. Почему так?
1: Я в этом турнире не участвовал, если это...
0: И не будем говорить, какой турнир, да.
1: Или...
0: Ну, я думаю, что он не единственный такой, где так произошло.
1: Может, из-за количества игроков, например, у женщин иногда в два раза меньше игр.
0: То есть ты не хочешь говорить в открытую про дискриминацию?
1: Мне особо нечего тут комментировать.
0: Допустим.
1: В мировом туре у нас одинаковый призовой фонд. Там я не сталкивалась с такими проблемами пока, поэтому сложно комментировать.
0: Хорошо, а тогда с точки зрения, значит, турнира дискриминации, и именно турниров низкого уровня, да, то есть начинающих, я тебе со своей стороны скажу.
2: Тех, кого не пускают на корт, ты про эти?
0: Да, да, смотри, есть турниры, просто турниры, есть турниры исключительно женские. Получается, что женщинам гораздо больше открыто, потому что ты можешь пойти в обычный турнир участвовать, и только который ladies only турнир, так скажем.
2: Мужчины, а это в раздевалку женскую так и не пускают.
0: Да, а мужчин в ladies only, ну, ты не можешь участвовать. То есть ты играешь в общем турнире только. Так, значит, таким образом количество турниров для мужчин меньше. Такая дискриминация. Я тебе хочу вот пожаловаться. Не знаю, правда, что ты можешь...
2: Я думала, сейчас, Андрей, ты знаешь, что... Ладно.
0: Ну что?
1: Мне кажется, есть... Только мужские турниры тоже, но дело в том, что падал немножечко разный у женщин и у мужчин. Мужчины играют быстрее, сильнее, женщин медленнее. И да, это другой падал.
2: Подожди, а есть падал? Ну,
0: смешанный, конечно.
2: Смешанный есть тоже, да?
1: Есть отдельно, ну, то есть только правила? Местные. Международных турниров нет, смешанных нет.
0: Все международные происходят только вот, ну, по раздельным,
1: да? Да.
2: Ага. Алис, вот я смотрю на твои прекрасные красивые руки. Как ты, будучи спортсменкой, умудряешься еще с таким потрясающим длинным маникюром играть? Это тебе не мешает?
1: Не мешает. Я не знаю, как, но я уже, мне кажется, 10 лет.
2: Ты приловчилась, да?
1: Уже с теннис, да, с теннисных времен уже... Кажется,
2: у Алис такие потрясающие, длинные, красивые ногти красного цвета. Спасибо. Я вот думаю, как это вообще сочетается с игрой? Ну, то есть совершенно не мешает, все окей,
1: нет.
2: Никаких травм, связанных с этим.
1: Нет,
2: никогда у тебя не было, да?
1: Нет.
2: Ну, ясно.
0: Давай в завершение есть еще пару вопросов от наших слушателей, поэтому быстренько узнаем, за какой топ пары в падали ты больше всего следишь, наблюдаешь? Женской и мужской категории, спрашивают наши слушатели.
1: У мужской Тапия и Коэйо.
0: Ну, это номер один.
1: Это номер, да. Ну, там у нас левша в паре, поэтому... Uh-huh. В женском... Ну, мне тоже нравится первая пара сейчас в мире.
0: Да. Очень попсовый ответ. А да. Есть какие-нибудь, которыми ты наблюдаешь, но которые не очень известные? Ну, может быть, какая-нибудь твоя бывшая напарница или бывшая оппонентка твоя, которая тебя вот
1: симпатизирует? Я слежу... За многими игроками из Литвы, например. Я вместе играла тоже с литовкой. Угу. Люблю смотреть, как они играют.
0: Они, ну, так сказать. Они приезжают к нам на турниры?
1: Будут, они будут завтра, да, участвовать.
0: Кстати, да, завтра большой турнир. Наши слушатели спрашивают, ты в нем участвуешь, правильно?
1: Да, я буду участвовать. Уже сегодня начинаю.
0: Сегодня начинаешь. С кем ты будешь играть и кто будет твой оппонент?
1: Оппонента говорят, пока нету.
0: Ну, тут наши слушатели пишут, что кто-то говорит из 150 мира.
2: Но да, это напарница.
1: Это напарница,
0: а,
1: да.
0: А, напарница,
2: напарница
0: твоя?
2: Да.
1: Да.
0: Твоя напарница из 150...
2: Как ее зовут? Расскажи.
1: Зовут ее Клаудия.
2: Да.
1: У меня, кстати, произошла смена партнеров вчера.
2: Вчера?
1: Так, да, вчера. Так случайно, да.
2: Так бывает, да, вот. В творце тоже?
1: Да. Она сегодня приезжает, ну, завтра посмотрим.
2: А нет такого, что вам нужно сейчас всю ночь прииграться друг к другу?
1: Лучше, конечно,
2: наоборот,
1: если мы
2: не
1: можем. Нет, лучше, если можно, ну, есть время сыграться там, например, но в этом случае не будет времени, пойдем сразу на корт. Будем
0: кому из, вот, ну, ты топ-300 мира, она топ-50 мира. Кому из вас важнее сыграться с другим? И типа, знаешь, я топ-50, мне все равно, с кем играть, давайте там кто. Или наоборот?
1: Тут важный момент, что с левшой надо тоже уметь играть, так как я левша, вот я не знаю, наиграла с левшой, не играла.
2: Но заранее ты не хотела задать этот вопрос.
1: Нет.
2: Там уже на корте разберемся.
0: А кто, с какой она страны?
1: Из Испании.
0: Из Испании, да?
1: Да.
0: Круто, слушай, но топ-50, ну, если у тебя напарник топ-50, то есть у тебя есть возможность тогда чему-то, наверное...
2: Все шансы получить те самые призовые. А о какой сумме мы говорим?
1: Сумма, общая сумма 40 тысяч на женский. Да, женский и мужской тоже 40 тысяч. Угу. Сколько за первое, второе место, я не знаю.
2: Там уже будет.
1: Сколько там,
2: но да. Ты метишь на первое, правильно?
1: Ну, конечно,
2: вы
1: всегда.
2: Вы с Клаудией, все, только первое. Конечно. Нас интересует только первое место, все остальные вообще.
0: Ну, понимаешь, когда в Латвии приходят турниры, где 40, значит, женский общий фонд призовой, да, 40 мужской, там 20 еще, наверное, идет на другие, да, угу. Итого 100 тысяч. Когда в Латвии приходят турниры на такие...
2: Такого масштаба.
0: Такого масштаба. Угу. Но это говорит о том, что падл стремительно, очень сильно развивается здесь, в нашей стране. И, опять же, как мы уже упомянули, большое количество новых, очень крутых и очень достаточно технически оснащенных круто падл-кортов. Поэтому, ну, рекомендуем всем присмотреться. Во-первых, детские школы же есть, правильно?
1: Да, да.
0: И в том числе и в Тони Бет, где ты преподаешь, да, и в других детей отправляют играть, тренироваться, да, то есть, ну, учиться. И там детские турниры же тоже существуют, правильно, присутствуют?
1: Да, детский турнир уже есть. У нас, кстати, да, недавно открылась детская академия. Так что...
0: В общем,
1: развиваемся,
0: да, и если, ну, то есть, вот когда-то думали, куда, в какой спорт ребенка отдать, советую присмотреться, потому что...
2: Рассмотрите падл тоже.
0: Да, рассмотрите обязательно, потому что это интересно, это увлекательно, это вас самих может затянуть в конце-то концов, да, и, а всегда, когда ты на одной волне с ребенком, я тебе хочу сказать, ну, у меня ребенок хоккеист, но он взял в руки ракетку, он очень быстро заиграл. Ну, то есть, как бы, когда тебе доступен какой-то спорт, и ты в нем уже что-то там шаришь, понимаешь, и в руках держишь какой-то предмет, то тебе достаточно просто научиться и играть в это. К тому же, когда ты, ну, слушай, а топ-50, топ, вообще первая сотня мира, ну, это такое есть, что там прям какой-то недостижимый уровень? Или все-таки это вполне реально, вот ты говоришь, да, за два года я вот...
2: Планирую.
1: Да, я считаю, это возможно. Я уже играла много раз напротив них. Я вижу, что я могу
0: что-то
1: с ними
0: никакой
1: играть,
0: не космос,
1: бороться.
0: Там, да,
1: это не космос, это просто опыт. Надо много-много наигрывать, найти партнершу, ездить по турнирам, набирать очки.
0: Все, чего тебе будем желать?
2: Ну, а
0: всего.
2: Можно я несколько вот
0: конечно
2: вопросов?
0: Можно.
2: Смотрите, если мы говорим про то, что да, в Латвии очень развивается падл и так далее, но кроме Латвии, какую бы страну ты еще указала, как ну вот такую, можно, number one в Европе,
0: ты можешь
2: за
0: меня спросить,
2: сейчас,
0: я тебе скажу.
2: Я не знаю.
0: Испания-Аргентина, правильно?
2: Испания-Аргентина?
1: Испания, да, конечно. Это
2: Испания.
1: Номер один.
2: Поэтому ты Клаудио тут и вызвала.
1: Да.
2: Клаудио, приезжай. Халова, халова. Надеюсь, у тебя нет сиесты. Ладно.
0: О, слушай, а ты же играла в Испании, правильно?
1: Играла, да.
0: Скажи, уровень игры, ну, то есть, как бы, если ты вот считаешься, вот, ну, вот ты номер один в Латвии, да, и вот там номер один Испании. Насколько сильно большая разница? Ну, и вообще, в целом, как бы, уровень...
1: Ну, это номер один в мире. Как бы,
0: ну, это понятно, поэтому, да.
1: Нет, их вообще из Испании очень-очень много игроков, потому что Испания, скажем так, мейнланд называем.
0: Они там с детства, да? Прямо?
1: Они с детства все играют, да.
2: Как Норвегия с этими лыжами.
1: Угу. Там много-много-много, да.
2: Алис, наверняка, значит, они законодатели моды в этом виде спорта.
1: Да.
2: Что сейчас вот модно? Какие вот такие вот фишечки? Может быть, что-то в форме? Или наоборот, есть что-то такое, знаешь, антимодный тренд, что все, ты должна, допустим, выступать исключительно в юбочке, не в шортиках, или наоборот? Как-то вот что-то есть такое, что девчонки следят за чем?
1: Мне кажется...
2: Такого, что каждого бетон не модно, до свидания, такого у вас нет, да? За это вы не шеймите.
1: Может, длинные носки? Модно.
2: Модно. Сейчас? Модно или наоборот не модно?
1: Модно.
2: Модно. То есть длинные носки. Эндрю, у нас были носки Топ Радио, ты поэтому их?
0: Я их подарю.
2: И все из полки все забрал.
0: Алис, мы тебе подарим наши носочки Топ Радио, они как раз длинные, они подходят. Я сам, кстати, в них.
2: Мы беспокоимся за то, чтобы ты была самой модной, понимаешь?
0: Слушай, а еще, ты только что вспомнил, ты же в Китае еще ездила играть.
1: В Китае я ездила по теннису.
2: А еще в свое время.
1: Да. Еще
0: так не, она недавно ездила.
1: Я была... Нет, я была в отпуске в Японии.
0: В Японии? Но это был отпуск, или
1: это
0: ты играла?
1: Отпуск, нет. Отпуск без ракет.
2: Дай ты человеку отдохнуть.
0: Ну, ничего себе. Все, хороший отпуск. Игроков падал. Алис, ну, успехов, конечно, тебе. Будем наблюдать, будем следить. Ну, и как бы ждем в гости всегда. Когда ты будешь в топ... Ты обещала, ну, очень быстро, да, там, топ-100.
1: Надеюсь.
0: Да, ждем тебя здесь, расскажешь.
1: Приду, конечно.
0: Как прошел этот путь. Спасибо огромное тебе, Алиса.
2: Спасибо.
0: Чернецкая была у нас в гостях.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
6: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн.

0: самое интересное, что изначально этот трек был полностью искусственный, да, назовем это так. В плане создания этого трека его придумал...
1: Сейчас там прекрасные технологии.
0: Технологии, да-да-да. И пока к нему не подключился Джейсон Деруло, и такой говорит, так, а что?
1: Ребята, я сейчас свою энергию как...
0: Сейчас все
1: направлю
0: будет.
1: Направлю на это дело.
0: Ну, молодец.
1: Топы, готовьтесь взрываться.
0: Ну, так многие уже так поступили, так сделали. Я думаю, что это такая наша современная реальность, когда, используя там какие-то технологии и какие-то уже готовые наработки, созданные искусственным интеллектом, будут к ним подключаться люди. Конечно же, яркий пример это она танцует под Шаде. Люди? Да, но это был яркий плохой пример. А вот
1: почему?
0: Это яркий хороший пример.
1: Почему тебе
0: кажется, отвратительно. Ну как что, вы хор не могли перепеть, что ли? Ну серьезно.
1: Ага.
0: Не, ну блин.
1: Да
0: там
1: ладно,
0: же
1: главное
0: просто
1: показать
0: собери.
1: Того, что люди просто в восторге.
0: Они говорят, а мы собрали хор, а он не, типа не было не то.
1: Угу.
0: Ну другой хор, значит, надо собить нормальный хор. Вы что, блин?
1: Нам как нужен хор.
0: Я не знаю, ну как бы живой хор всегда хорошо слушается, если он ну, нормальный, классный, прикольный. А если хор они назвались, вот они собрались в компании в пятницу вечером, то этот ваш хор неудивительно, что не сложился. Да.
1: А в любом случае, независимо от комментариев едких Эндрю, эта музыкальная композиция стала, мне кажется, главной композицией уходящего лета 2026 года.
0: И приходящего тоже на самого начала лето забомбило, и все.
1: Все, лето 2026 года за этим треком
0: однозначно. Запомнился нам, да, Шаде и Хьюго и Мою Тузеса. Новый трек с участием искусственного интеллекта. Ничего
1: а
0: не поделаешь.
1: А на музыкальных бинго какой трек чаще звучал?
0: А ты кого сейчас спрашиваешь?
1: А какой трек?
0: У нас есть кто-нибудь, кто знает, что на музыкальных бинго, может быть, есть какой человек?
2: Добрый.
0: Мало ли мимо проходил какой-нибудь человек, который присутствовал на музыкальных бинго, хоть на каких-нибудь. Подожди, тебе дает микрофон? Ты просто по всем...
1: Ты меняешь микрофоны, как перчатки.
2: Добрый вечер. Дорогие мои, давайте сыграем музыкальное бинго.
0: А мы тебя вспоминали сегодня, Никита.
2: Я надеюсь, противоречивым словом.
0: Очень противоречивым, да, честное слово.
1: Мы по-другому же не можем, как мы сейчас понимаем.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту пятницу, 18 сентября, в Латвии днем ожидается облачная и пасмурная погода. В Курземе пройдут дожди, в центральных районах во второй половине дня ожидается небольшой дождь. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха +16, +18 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

0: varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Ļubimē, ja našol mašīnu dļa našai simjī.
4: Pravda? Kakūju?
3: Čeri. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
7: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
8: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
9: Ага, kur tu skaties? А, degvielas atlaide meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
10: Nu i kak? Pāru dņēji? I dom gatov?
11: Nu kak, kak? Budit atēļ dļa mašēji. Lūkši bez trojil nadežna. Kak jā, es baurok.
12: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
13: В Касинукай выгодные цены каждый день. Сборщик листьев и травы «Грюндер» 69,99. Туя «Смарагд» от 140 до 160 сантиметров 15,99. Мульча средней фракции 50 литров всего 3,59. «Касинукай». Предложение действует в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.

Mama say, mama say, mama cosa. Как вы себя чувствуете? Сегодня пятница или что? Сегодня лучший день недели или как вы воспринимаете жизнь? Добро пожаловать на эфир, который вообще-то Рузане принадлежит. Она совсем скоро вернется, сейчас она в отпуске. А вы, дорогие друзья, судя по всему, прямо сейчас занимаетесь какими-нибудь общественно полезными делами, за что вам отдельное спасибо. Меня Никита зовут, я буду с вами до 12, до полудня. Солнце будет еще высоко, и стало быть, в пятницу, ну давайте хотя бы, пожалуйста, друзья, немножко поработаем. Это полезно. Дело в том, что за неделю мы не успеваем сделать все, что запланировали. А пятница — это такой день, в который мы даже целенаправленно заходим с мыслью, что это же пятница. Что с нее взять? Удивительная возможность взять и реализовать этот день немного более... Меня тут наругали, что я слишком красноречивый. Реализовать этот день, прожить его более насыщенно, приятно. И так, чтобы потом было позитивно.

Давайте придумаем праздник сегодня. В календаре столько праздников, они все каждый день разные. Один другого краше и чудесати. Почему бы нам не придумать день завязывания шнурков? Сегодня я не проверял, возможно, он уже существует, а может быть, он сегодня. Вероятность 1 к 365. Весьма немалая, на самом деле. Весьма немалая. Примерно такая же, как вероятность того, что Латвия выиграет на Евровидении. Ну что, существует, знаете. Это как выиграть джекпот в какой-нибудь большой, утехе лотерейного типа. Да. Пусть сегодня будет день завязывания шнурков. Почему я об этом говорю? Потому что завязывать шнурки – это веха. Вспомните, как в детстве было нелегко, как это нелогично. Когда ты не можешь завязывать шнурки, тебе помогают окружающие, и стало быть, этот навык, он как будто переходит с ботинок на ботинки. Сначала тебе, потом ты кому-то. В результате вся обувь завязана. И в этот праздник я хочу, во-первых, поднять бокал кофе за здоровье тех людей, которые помогали нам в детстве. И, конечно, за то, чтобы не прекращался поток людей, которым помогаем мы. Ведь вы понимаете, речь о фигуре речи. Дело в том, что завязывание шнурков – это, иносказательно. Сейчас, подожди, я переведу. Ты не только завязываешь шнурки, ты еще подаешь руку даме, когда она выходит из транспорта. Ты забиваешь товарищу до зарплаты пятерочку. Пожалуйста, очень легко. Ты отзывчивый человек. Ты говоришь спасибо и пожалуйста. Приветствуешь незнакомцев, если у тебя особенно хорошее настроение. Кстати, за хорошее настроение в ответе Top Radio. Продолжаем наслаждаться потрясающим днем, друзья. С днем завязывания шнурков вас.

О чем еще говорить, кроме пятницы? Ну, конечно, есть много микродел, есть различные аферы, в которые вот-вот вступит наше сообщество, и я имею в виду всех и каждого. То есть объединяет она нас день недели, и это важно. Про пятницу не забывай. Я, например, забыл. Пока ехал на работу, но день и день. А потом понимаю, что это больше, чем это заключительный рабочий день в цикле перед выходными. И вот здесь, конечно, вам поможет Powerbank, друзья. Это не рекламная интеграция, нет. Это опять метафора. Потому что энергия заканчивается. Если вы молодой радиослушатель, имейте это в виду. Друзья, как говорил Слава Полунин, не взрослей, это ловушка. Используйте, пожалуйста, возможности для того, чтобы подзарядиться в течение недели. Не расходуйте всю энергию до конца. О чем я говорю? Я говорю про людей, которым мы все время забываем позвонить, а они нас заряжают. Позвонить, поболтать. Да-да, нет-нет. Самое главное, не навязывать свою компанию. Мало ли у тебя друзей. Звони кому-то другому, если один занят. Что еще? Дела, которые позволяют тебе почувствовать себя по-настоящему полезным, ценным человеком. Я говорю не только про какие-то дела, которые сложно делаются. Я говорю про игру в падл, например, или пробежки. В общем, эти штуки, они здорово заряжают. Они прям держат, держат нас. Держат нас, как Домогара в провинцию, понимаете? Всех-всех-всех хочется поздравить с наступлением пятницы в очередной раз и пожелать вам, друзья, не будьте размазнёй, не будьте. Поддерживайте энергетический уровень на нужном высоком, так сказать, идейно-художественном уровне.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде в Риге и по всей Латвии сегодня, 18 сентября. Прохладная, пасмурная погода. Первая половина дня во многих регионах сухо. Однако во второй половине дня, ближе к вечеру, с запада страны начнет смещаться новая зона осадков. Она принесет дожди. В Риге сейчас около 14, выше 0. Влажность воздуха высокая. Дует южный ветер со скоростью около 4,5 метра в секунду. На второй половине дня воздух прогреется до 18, а в вечерние часы ожидается умеренный дождь с усилением порывов юго-западного ветра, друзья. В Курзаме дожди начнутся раньше. В Земгале первая половина дня будет без осадков. Ближе к вечеру затянет тучами. В Видземе в Рижском районе осадки ожидаются преимущественно в вечернее время. В Латгале, в восточных районах страны, сегодня сохранится самая сухая погода. Дожди доберутся сюда только к ночи. Теперь вы знаете об этом.

0: выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: «Стоунрок» — это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, «Стоунрок» — это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. «Стоунрок» — очевидная прочность.
3: Осторожно, горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Ну, сейчас начнется!
6: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ларока.
7: Стоп. Рига стайл.

А что мы с вами все сидим и игнорируем такую прекрасную новость? Я думаю, что в нашей аудитории очень много любителей творчества британского кинорежиссера Гая Ричи. Давайте сразу определим координаты. У Гая Ричи есть потрясающие фильмы, и я говорю про пацанскую классику «Карты, деньги, два ствола», художественный фильм «Большой куш», а также «Рок-н-роллер» и, конечно, «Джентльмены». Гай Ричи великолепно справился с реализацией сюжета про Шерлока Холмса. Также у него был классный боевик под названием «Агенты Анкл». А еще у Гая Ричи есть провальные фильмы. Смотреть их невозможно, и я бы врагу не порекомендовал. А тут новый фильм выходит. И мне нравится, что у Гая Ричи есть крутые фильмы и отвратительные фильмы. Это значит, что пока мы не посмотрим новую картину или хотя бы не пообщаемся с человеком, который посмотрел, мы будем гадать, удалось, не удалось. Поскольку Гай Ричи — это наш слоняра, давайте просто не пропустим это мимо своих радаров. Итак, в фильме под названием «Жена и пес». Мне нравится название. Фильм будет о борьбе за наследство в семье аристократов. Вау! Это хороший сюжет. А сниматься будет Энтони Хопкинс. Добрый вечер, мое почтение. Бенедикт Камбербэтч. Любимый артист абсолютно всех радиоведущих, потому что произнести слово «Камбербэтч» — это тот еще челлендж. А еще Розамунда Пайк, которую вы, наверное, знаете по художественному фильму «Исчезнувшая». Она сильная актриса, все трое молодцы. Я думаю, что нас ожидает нечто... Нечто? Ну, неоднозначное. Потому что... Как выйдет, так выйдет. В целом, все фамилии очень профессиональные. В конце октября выйдет фильм, и мы с вами обязательно его мимо радаров не пропустим, ладно?

Ребята, кто причастен, как вам Liquid Glass? Столько удовольствия на этой неделе получил Liquid Glass. Я просто не хочу никого слишком сильно пиарить. Не занесли яблочники, поэтому назовем это жидким стеклом. Извините за шифровки, но кто обновил до 27-го операционного ядра Макоса, те, наверное, разделят мою радость. Я на этой неделе получил очень много удовольствия от того, как они здорово все это переизобрели, обновились. Сентябрь — это время, когда вы обновляете телефон и Mac, если пользуетесь этой техникой. В общем, радость, друзья. Не хочется разжигать холивары между пользователями разных операционных систем, Android, эти самые iOS, левша, правша, радикал и либерал. Кто там еще? Пользователи различных операционных систем, люди, которым больше нравится BMW или Mercedes, также любители Новуса и Падала. Как еще делятся? В общем, мир поляризирован, это правда. И я нахожусь очень четко вот на том конце, где обновились до 27-го макоса. Вот, я пользователь этих яблочных штук. Я их всей душой люблю. Почему? Потому что приятно потрогать. Я из тех людей, которым больше нравится работать, когда приятные инструменты. Да вы, наверное, тоже. Если вы, например, заняты в индустрии, ну, я не знаю, а если вы много от руки пишете, приятно писать хорошей ручкой, верно? А если вы, например, талантливый сапожник, то вам и молотком фирменным, финским, работать гораздо комфортнее, нежели сделанным, так сказать, из перегноя и палок. Так что всех поздравляю, кто причастен. Вот, да, дыня или арбуз точно подсказывают. Слушай, да-да-да-да-да. Глина или камень. Как еще можно мир разделить? Это интересная история. Я вообще-то хотел сделать маленький рум-тур по своему жилищу, обязательно этим займусь, но пока пусть играет музыка.

Конечно, Месси, Роналду подсказывают. На какие две большие фракции мир делится? Может, даже успеем об этом поговорить. Кобзон и Розенбаум, совершенно верно.

О, неплохо, да, газированные напиточки. Привет. Да-да, кола Пепси. Абсолютно верно, спасибо. А эту песню помните? SSO Reebok or some Nike.

лук, чеснок, горчица, перец. Утреннее радиошоу или дневной эфир. Но это в зависимости от того, как у вас будильник настроен. Есть люди, для кого и дневное шоу — это утренний эфир. Зимняя шиповка или липучка в мире автолюбителей.

Шакира или Дженнифер Лопес? Подходил к концу первого часа эфира, было очень весело.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Где-то нас слушают за пределами Латвии. Очень много слушателей, которые из разных стран вот настраиваются на топ-радио. Это так здорово. Чувствуешь себя частью международного коннекта. Бодрит. Я серьезно говорю. Большое спасибо всем, кто настроен на наши эти, как их, фреквенции, частоты. Все у нас очень чистенько, знаете, я бы даже сказал, после того, как эра ковида закончилась, у людей появилась эта прекрасная привычка мыть руки по поводу и без. Я считаю, это просто профит. Если у этой эпохи вообще могла быть какая-то солнечная сторона, это то, что мы все стали ручки мыть. И я вас призываю, друзья, не забывайте эту привычку. Хорошая очень быстро становится частью рутины, и ты как будто, ну, я не знаю, это настолько же естественно, как, ну, там, я не знаю, например, перед сном зубы чистить. Ты же чистишь зубы. Вот и руки мой каждый раз, когда, например, из транспорта вышел или когда к работе приступаешь. По поводу и без, друзья, по поводу и без. Я знаю, что моя реплика очень понравится производителям жидкого мыла, бумажных полотенец, тем людям, которые на этом даже немножечко смогут заработать. И поверьте, мне не нужна большая комиссия. Буквально 5-6%. Мне хватит, а на заработанные деньги я накуплю семечек, конфет и раздарю их своим друзьям. Вот такие планы на наступивший час, уважаемые абитуриенты.

Слушайте, о чем я подумал. Мне кажется, неплохо быть деревом, согласны? Деревом быть обалденно. Особенно, если ты не баобаб какой-нибудь гигантский, вот эта вот огромная штука, а какое-нибудь, ну, просто уверенное, хорошее, сбалансированное дерево. Предположим, ольха или липа. Какие у нас еще растут деревья? По-моему, это очень здорово. Особенно, когда о тебе заботятся. Ты растешь где-нибудь в парке. У тебя, во-первых, очень рациональная роль. Ты выделяешь кислород. Ты купаешься в солнечных лучах. Особенно, если ты немного покрупнее, чем дерево рядом растущее. Рядом растущим деревом быть не очень хорошо. Потому что, например, вот лес. И там прорастает большое, красивое, раскидистое дерево. Лес у нас будет лиственный. И там будут не елки, там будут разные лиственные деревья. Вот представь, прорастает большой лесной дуб. Я уверен, в лесу растут дубы, но это не точно. Так вот, а рядом его младший брательник. Младший, как известно, старшего в возрасте не перегонит никогда. И поэтому все солнце достается большому дубу-колдуну. А младшему чуть поменьше. И здесь, с одной стороны, конечно, здорово, потому что большой дуб, он еще и большую ответственность на себя принимает. А маленький, у него, наверное, есть какие-то амбиции, но ему остается ждать только того, чтобы молнией шандарахнуло по-большому. Тот сломался, и тогда все солнышко достанется, конечно, по остаточному принципу, да, то есть перейдет в руки наследника. И это как бы вероятность, которая может наступить, а может не наступить. Но в любом случае, здорово, корнями прорастаешь в землю, питаешь вот этими, что там у нас в земле, да? Грибы своим мицелием тебя так уютно обнимают. Мне кажется, это очень здорово. По-моему, я бы хотел стать деревом потом, чуть попозже. Вот, именно поэтому наслаждаться тем, что из окна видишь много деревьев, вот этот вид из окна, он же очень важен. И вот если видишь много зелени, почему? Да потому что какая-то уверенность. На эмоциональном уровне у человека... Что-то я заболтался. В общем, люблю деревья, люблю кислород и осень. Мне тоже очень нравится. А почему я вам об этом рассказал? Я не помню.

Саундтрек к художественному фильму «Плохие парни». Помните, такое был? Ой, как время летит. Это же получается, если сейчас 2026 год, получается, что фильму около лет эдак 30, а то и больше. Я, разумеется, этот факт не проверял, но что-то подсказывает мне. Совсем еще молоденький Уилл Смит с этими ушами оттопыренными. Такой немного притурговатый, но очень-очень обаятельный артист. Он там главную роль играет. А вместе с ним комик Мартин Лоуренс. И это парочка темнокожих полицейских, которые, они, во-первых, разруливают дельце, вокруг которого сюжет строится, а еще у них классные товарищеские перебранки. Это абсолютно беспроигрышный сюжет. Это как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, как Гулливер и Лилипут, и как Вупсень-не-Пупсень. Друзья, важно, чтобы рядом было надежное плечо. Именно этого вам всем, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь и какие люди рядом. В конце концов, если рядом с тобой находится человек, на которого особо не положишься, это означает, что настало время тебе сыграть первую скрипочку. Особенно осенью, когда наступает вот эта прекрасная пора, лето закончилось, и ты вроде как успел нааккумулировать хорошей энергии, можешь наконец-то ею поделиться.

Можешь пригласить на свидание девчонку. А можешь, например, сам получить приглашение. И, пожалуйста, друзья, не игнорируйте. Сегодня пятница, сегодня день, когда нужно пошире раскрывать глаза. Или, как говорил один мой знакомый, в жизни надо смотреть в оба, чтобы вовремя понять, на что глаза закрывать.

трек. Я обожаю этот трек. Пусть он знает. Он, может, и неодушевленный. Мы тут записи дело имеем. Но надо это проговорить. Таких песен должно быть побольше. Чувствуешь себя так, словно выслушал историю. А может, даже выдержал такой трехминутный спарринг. Обратите внимание, как здорово эта песня переводит тебя в тейкдаун. Пожалуйста, в следующий раз, когда вам заиграет Деми Ловато с песней «Fast», обратите на нее внимание. Если вы еще не влюблены в нее, пожалуйста, обратите внимание. Рекомендую, как ваш персональный селектор. Это ведь часть нашей работы. Отделять зерна от плевел. Убирать лишние коды. И выдавать для радиослушателя лучшее и любимое. Только что был очень яркий образец. Ну какая техничная, да? Как она здорово переводит на припев. Как там включается этот вот такой вот перебирающий твои ножки бас. Обожаю. Я серьезно говорю. Меня просто сейчас... Даже чувства, как в водоворот бросают. Это эмоционально. Следующий трек тоже очень крутой. Он называется «Long Jacket». И он тоже, знаешь, пленных не берет. Так что, пожалуйста, если Деми Ловато вы как-то мимо ушей пропустили, следующий, пожалуйста, не проигнорируйте. Я прослежу за этим.

0: Грядут выходные, друзья, и да, это маленький реалити-чек. У нас впереди суббота и воскресенье. Все прогрессивное человечество наслаждается пятницей. Чем мы хуже? Вот вопрос. Не знаю, может, вы отдыхать будете? Я-то понятно. Я пахать сегодня, наверное, уже нет. А вообще, у кого будни праздники, те поймут. Как же это устроено? Вот ты, значит, очень много работаешь. Настолько много, что когда наступает выходной, и ты вроде как должен им наслаждаться, это такой типа когда работать? Потом ты привыкаешь отдыхать и уже не можешь вернуться в рабочее русло, потому что привычка — это такая штука. Очень эволюционная. А помните времена, когда надо было учиться в школе по 6 дней в неделю, и суббота была учебным днем? Может быть, вы застали эту эпоху? Она где-то там очень-очень-очень далеко в прошлом, но все-таки, знаете, помнит, где-то на эволюционном уровне. Я думаю, что это примерно такая же палеонтология, как вот про динозавров разговаривать, да? Было это относительно недавно, но все равно время настолько стремительно бежит вперед, что даже не помнишь, что было на прошлой неделе. Именно поэтому я люблю писать от руки. Обожаю все, что происходит. Как только выдалась свободная минутка, я завариваю себе кофе покрепче, сажусь, достаю мой любимый здоровенный блокнот, огромную, слушай, ручку. Мне кажется, это у меня немного пушкинское. Вот это вот перо гусиное обмакнул в гуся. И давай писать. Вот и вы, друзья, тоже делитесь вашими лайфхаками, как вы делаете жизнь лучше. Прежде всего, конечно, между собой. Потому что пятница — это время, когда нужно делиться. Делиться, прежде всего, радостью. А мы продолжим после короткой паузы.
1: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на Левол Мульти – сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Супер Комбо.
3: TV Seši IT. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts Rallycross ar unikālu Tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA Freestyle Moto Freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV.

знаете, что будет, если собрать все золото мира? Вот прямо все золото мира. Слитки, то, которое используется в медицине, технологиях, декоративные элементы. Все вот это собрать. И какого масштаба куб получится? Мне кажется, не такой уж и большой. Я не уверен, что он будет больше пятиэтажного здания. Может быть, я заблуждаюсь, но масштаб мысли про другое... Нам кажется, что золото должно быть больше, чем его на самом деле. Верно? Вы наверняка думали, что золото гораздо больше. А теперь представьте. И, по-моему, точно так же маркетинг работает. Ну, то есть, видишь, как у одного человека появилась дорогая побрякушка, другая побрякушка примелькнулась, обращаешь на них внимание и начинаешь хотеть купить себе точно такую же, верно? Это все потому, что мозг устраивает нам легкую ловушку. Когда чего-то становится больше, чем, например, 4, ты начинаешь мыслить категориями. У тебя нет времени все это пересчитывать лишний раз. А зря! Зря, друзья мои! Мы живем в мире постоянного потока информации и очень часто забываем заземлиться. Если вы позволите дать вам маленькое напутствие на выходные, слушайте внимательно, записывайте. Итак, первое занятие — это посчитать, сколько ступенек у вас в лестничном пролете. И обязательно запомните, если у вас деревянная лестница, внезапно, мало ли, где-то есть... Обратите внимание на ту ступеньку, которая скрипит. Ну, хотя бы вот этого, знаешь, мелочи, на которые никто не обращает внимания. И только вы, уважаемый квартирант на Бейкер-стрит, знаете абсолютно все. Являйтесь самым умным человеком в комнате. Давайте в этих выходных попробуем примерить на себя именно эту кепочку. Кепочку самого умненького. А в понедельник встретимся и обсудим, как выходные прошли. Договор? Все. Берегите себя, вы нам еще понедельник нужны.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: пятница, и впереди очередные выходные дни. Суббота, воскресенье — это уже третье осеннее в 26-м году, и можно поздравить МК с треком Dior, потому что у них оказался стремительный взлет. Песня стала первым в карьере МК синглом, который занял первое место в официальном британском чарте. Несмотря на то, что МК продюсирует хиты уже более 30 лет, именно этот стильный летний трек того еще 25-го года принес ему долгожданную вершину главного хит-парада в Великобритании. Ну а на какие победы, на какие первые номера вы сегодня рассчитываете? Желаю вам удачи, чтобы все получилось. У нас обязательно получится. Впереди хит за хитом, большие песни, старая добрая золотая классика.
1: Хит за хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: И просто музыка для хорошего настроения. Lucas and Steve, большие музыканты, прямо сейчас.
3: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

Еще три трека мы услышим сегодня в «Хит за хитом», который ни разу не звучали на ТОП-радио. И прямо сейчас у нас появляется американец, американский певец и автор песен, который после огромного успеха Ordinary довольно резко вырос из интернет-звезды в полноценного поп-артиста. Это Алекс Уоррен. Мы послушаем композицию под названием Emerald Eyes, изумрудные глаза. Трек вышел 28 августа этого года. Он свежий еще достаточно. Сам Уоррен называет эту песню драйвовым love song, треком, сделанным так, чтобы танцевать под него как под клубный хит начала 2000-х, но с современным звучанием. Это любовная песня, посвященная жене. Название связано буквально с ее зелеными глазами. Сам Уоррен рассказывал, что они с женой стараются больше танцевать вместе, поэтому он сделал песню именно как Feel Good Dance Track. О ней прямо сейчас на ТОП-радио впервые.

0: Swedish House Mafia, один из моих любимых треков нашей двадцатки. Но что-то мне подсказывает, что ему будет очень сложно сегодня пробиться в первую пятерку. Но посмотрим. Я буду надеяться. Голоса еще не подсчитаны, соответственно, можно отдать. Не жадничай. Поп Радио.лв, раздел ТОП-20 и Телеграм ТОП Радио. Только хорошие новости. Заходите, голосуйте и там, и там. Для того, чтобы усилить поддержку для своего любимого хита. Happiness is so sad.
1: Моя позиция.
0: Ровно два года назад на этом месте оказались 5 утра. Семейная пара с треком «Я подарю тебе все». Высшее место у них оказалось 3-е. Тогда они были 13-ю неделю и с 6-й на 7-ю

Keep on Moving — одна из популярных их композиций. Чтобы слишком сладким эфир у нас не оказывался, после прогноза погоды добавим сюда перчинки. Но это не будет группа Spice Girls. Ни внешне, ни по музыке эти ребята не похожи на Spice Girls. Так что сейчас будем с вами совсем другой музыкальный курс выбирать. Ну, по крайней мере, до следующей паузы на 3 минуты. Так что готовьтесь, а пока о погоде.

0: погоде с начала выходных дней и на следующей неделе. В субботу ожидается переменная облачность. Днем кратковременные осадки в виде дождя пройдут лишь местами. Ветер слабый или умеренный южного юго-западного направления. На побережье умеренно сильный юго-западный и западный. Днем воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. В воскресенье погода будет преимущественно облачной. Ночью дожди ожидаются в западных и центральных районах, а днем уже по всей стране. Местами осадки будут достаточно сильные. На побережье порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 14-16 градусов. В восточных районах 10-13 и днем в воскресенье 15-19. В первой половине следующей недели ветер ослабнет и погода станет спокойней. Хотя временами по-прежнему будут идти дожди, а температура воздуха существенно не изменится.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня в пятницу днем небо над Латвией облачное, с редкими прояснениями, местами кратковременный дождь, больше всего осадков в Курзаме, а вечером в центральной части Латвии. Ветер умеренный южный, юго-западный, скорость которого в порывах достигает 8-13 метров в секунду, местами на побережье 18. Максимальная температура воздуха по стране сегодня от 15 до 17. В Риге преимущественно облачный день, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь, при умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха будет 17-18 градусов тепла.

0: за хитом. Дневной эфир. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На ТОП-радио.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man vietu arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
13: Правда? Какую?
12: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
13: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
12: Конечно.
14: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тигуа. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
15: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецин АБТ.

не богат у нас сегодня на спортивные новости эфир, но что-то удалось собрать. Например, Лига Европы, некоторые матчи я бы выделил. Например, Хоффенхайм проиграли Офи. Вы знаете такой клуб Офи? Ну вот, они обыграли 2-0 Хоффенхайм. Бешикташ обыграл со счетом 4-1 Марсель. Марсель очень неплохо прошлый сезон провели в Лиге 1. Это французский клуб. Боролся за высокие позиции и даже лидировал. Но проиграл Бешикташу 1-4. Кристал Пэлас и Лех. Здесь все нормально. 4-0. Англичане побеждают. Реал Сосьедад Борнмут 1-2. Сельтик Ферансворош 1-3. Здесь тоже достаточно Сельтик удивляет. Ну а Ювентус не удивил против Неймеген клуба 5-0. Такие вот результаты. Есть еще матчи, о которых я не рассказал. Кому интересно, в интернете есть эта информация. Мы продолжаем с музыкой и готовимся к новостям Формулы-1.

Кто-то сегодня пересматривать будет Mortal Kombat. Как-то мне радиослушатель намекнул на то, что оттуда взяли. Возможно. Новости спорта мы заканчиваем с Формулы-1. Вопрос с проведением двух финальных этапов сезона в Катаре и Абу-Даби остается открытым. Формула-1 максимально откладывает решение о судьбе финала сезона. Катар и Абу-Даби по-прежнему остаются в календаре. Есть явное намерение провести там гонки. У Формулы-1 есть время для того, чтобы определиться. Если бы гонки придется отменить, завершить сезон могут в Имоле. Не хотелось бы, потому что это такая не очень подходящая гонка, трасса для современных болидов, которые стали шире. Там достаточно узко и, соответственно, обгонов очень мало. И последний руководитель Феррари Фредерик Вассер Маранелло подвергается критике, но убрать его не могут. Рассказываю, его называют Наполеоном. Сотрудники команды воспринимают его стиль руководства как высокомерный и пренебрежительный. Отношения между Вассером и генеральным директором Феррари сейчас практически не существует, а это очень плохо. Проблема в том, что у Феррари нет жизнеспособной альтернативы Вассеру, то есть его никто не может заменить. Не хотите боссом в Феррари оказаться в Формуле-1? Многие, кстати, отказываются, потому что очень большой прессинг. Отсутствие запасного варианта ставит Вассера в необычное положение. Он, по слухам, находится под растущим давлением изнутри команды, но очевидного преемника у него просто нет. До встречи в новом часе.

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Hey Brother, это Avicii в начале нового часа. Хит за хитом, 18 сентября. Сегодня в этот день праздник растения, которое умеет расти быстро, быть прочным, гибким и при этом прекрасно выглядеть. Всемирный день бамбука отмечается с 2009 года. Бамбук — это вообще не трава, а это вообще-то трава наоборот, а не дерево. То есть многие думали, что, ну, потому что строят из него, делают постройки, хижины и так далее, но на самом-то деле это трава. Это как с бананом, это не фрукт, это ягода. И так далее. В общем, очень много интересного, даже чего мы не знаем. Причем некоторые виды способны вырастать почти на метр всего лишь за одни сутки. То есть пока мы утром думаем, чтобы сегодня такого сделать, бамбук уже успел построить себе второй этаж. Очень прочный и одновременно гибкий, соответственно, и строят из него. Бамбук имеет огромное значение для некоторых животных. Например, большая часть рациона большой панды состоит именно из бамбука. А еще бамбук помогает защищать почву от эрозии и быстро восстанавливается после срезки. Многие виды можно заготавливать, не уничтожая всю корневую систему растения. Кстати, неплохой жизненный совет мне пришел в голову, пока я тут смотрел про него интересные факты. Бамбук – отличный пример того, что для успеха не всегда нужно быть самым большим и, может быть, даже самым сильным. Иногда достаточно быть быстрым, гибким и уметь вовремя согнуться, но не сломаться, как бамбук.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом
1: Сергей Литвинов.
0: Вас ждет очень интересный трек в рубрике «Не звучит» через три песни. Вот он отлично подходит под

фаворит этой недели, музыкальный фаворит этой недели, ко мне пришел только вчера поздно-поздно вечером, после, даже сегодня, можно сказать, ночью. Спать не хотелось, не танцевать, а чего-нибудь такого интересного. И я нашел этот трек. Правда, вышел он 17 июля, но только вчера я его узнал, познакомился с ним. На нашем радио он ни разу не звучал. Встречаете, в рубрике «Не звучит». Мне кажется, для пятницы перед выходными он отлично вписывается. Это Мортен и вам известный Дэвид Гетта с треком «La Revolution» — «Революция». Вот это уже чистый future rave, фирменное направление, которое Гетта и Мортен развивают много уже лет вместе. Оригинальная версия, которая у нас будет звучать в эфире, длится около 2 минут, а микс и почти 4 минуты. Мы послушаем то, что 2 минуты, хотя я бы послушал и 4. Что мы сейчас услышим? Рассказываю быстро. Это практически инструментальный фестивальный боевик. По звучанию мощно, жестко, напряженная атмосфера и большой дроп. И не будем ни одну секунду тратить. Просто начнем слушать

0: La Roca, Studio 69 i Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Брививас 96.
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Двадцатка самых популярных хитов ТОП РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: точкой, возможно, сегодня они вернутся. Но это узнаем с 7 до 8 только.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: А мы возвращаемся в 2023 год. На 3 года назад ровно. Тогда с 1 на 3 опустился замечательный трек от Эдвард Майя и... Violet Light.

Радио самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: В субботу ожидается переменная облачность. Днем кратковременные осадки в виде дождя пройдут лишь местами. Ветер слабый или умеренный южного юго-западного направления. На побережье умеренно сильный юго-западный и западный. Днем воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. В воскресенье погода будет преимущественно облачной. Ночью дожди ожидаются в западных и центральных районах, а днем уже по всей стране. Местами осадки будут достаточно сильные. На побережье порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 14-16 градусов. В восточных районах 10-13 и днем в воскресенье 15-19. В первой половине следующей недели ветер ослабнет и погода станет спокойней. Хотя временами по-прежнему будут идти дожди, а температура воздуха существенно не изменится.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня в пятницу днем небо над Латвией облачное, с редкими прояснениями, местами кратковременный дождь, больше всего осадков в Курзаме, а вечером в центральной части Латвии. Ветер умеренный южный, юго-западный, скорость которого в порывах достигает 8-13 метров в секунду, местами на побережье 18. Максимальная температура воздуха по стране сегодня от 15 до 17. В Риге преимущественно облачный день, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь, при умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха будет 17-18 градусов тепла.

Совсем скоро продолжим общение. Названы самые необычные ДТП летом, которые были совершены на европейских дорогах. И с приближением холодов жители Латвии все сильнее беспокоятся по поводу счетов за жилье. И не только. О чем думают? О чем переживают латвийцы? Скоро об этом. Пока классика.

0: за хитом. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На ТОП-радио.
2: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim raudzēts piena produkts Lakto 450 grami 1,19 €. Armands Rimi karti, konfektes Rafaello 230 grami 5,39 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Rimi.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Ручной пылесос Xiaomi 249 евро. Микроволновая печь 39,99. Стиральная машина LG на 9 килограммов 329 евро. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: TV6 aicina. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu kumpsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, корзины и коробки, постельное белье, шторы, полотенца, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
9: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
10: AJ Produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
11: Atvaino.
10: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
11: Varam.
10: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
11: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
10: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV. Strādā ar prieku.
12: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentu bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
13: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
1: Top Music. Песня из Top 20.
0: Это Top 20. Top Radio. Девятая позиция.

похоже, этой зимой всей Европе понадобится удача. И Германии, и Венгрии, и Латвии, и Литве. Новое исследование показывает, все больше людей опасаются роста коммунальных платежей. В августе подорожание электричества, отопления и других коммунальных услуг в ближайшие полгода ждали 68% жителей Латвии. Весной таких было только 59%. И теперь коммунальные платежи вышли на первое место среди главных финансовых тревог у латвийцев. При этом страх перед ростом цен на продукты немного снизился с 66% до 60%. Расход на топливо и транспорт сейчас опасается 61% жителей против 65% весной. А вот лекарства и медицинские услуги, наоборот, начинают беспокоить сильнее. Доля таких людей выросла с 36% до 44%. Ну, понятное дело, что особенно заметно это среди старшего поколения. Молодежь. Переходим к ней. Все больше переживает и за жилье. Раньше они так не переживали за жилье. За аренду я имею в виду. Среди жителей от 18 до 29 лет возможного роста аренды или кредитных платежей весной опасались 25%, а в августе уже 40%. Причем у молодых коммунальные платежи впервые вышли на первое место. Их возможного роста опасаются 66%, тогда как весной главной проблемой были цены на продукты. Да, календарь пока показывает нам на осень, причем достаточно приятную, а кошелек уже явно приобретает зимний характер и дыхание.

0: Сергей Литвинов и «Автоклуб».
1: Названы самые необычные ДТП, которые произошли летом на европейских дорогах. Возглавил этот список случай на парковке в Словакии. Безнадзорное стадо коров, оставшееся без пастуха, испортило лакокрасочное покрытие пассажирской двери ни в чем не виноватого автовладельца. После чего этот человек отправился ремонтировать машину по каско, и у него все получилось. Второе место достается детишкам из Венгрии. История про кирпич, который дети сбросили с 12 этажа на автомобиль у подъезда. Вниз вместе с ним полетела и стеклянная бутылка. Повреждения вышли серьезными, зато каска позволила все восстановить. Порой виноватыми в страховом событии оказываются и технологии. В одном из эпизодов польский водитель включил автозапуск, и машина, оставшись без человека за рулем, поехала и столкнулась с другими двумя автомобилями во дворе. В Германии две девочки не справились с управлением электросамоката, спрыгнули с него и оттолкнули его в сторону. На скорости тот влетел в капот припаркованного BMW. Виновницы скрылись, а ущерб владельцу покрыла страховка. Хватало и классических курьезов. Нетрезвый тракторист в Литве с телегой снес левую сторону легковушки. Свою вину он признал. Отдельная история про норвежца, который оставил машину у дороги и зачем-то ушел в лес. А когда вернулся, увидел полностью сгоревший автомобиль. События признали страховым и выплатили возмещение за утраченную машину. Еще один эпизод произошел при выезде со двора в Финляндии. Две собаки в салоне занервничали, а водитель отвлеклась и задела откатные ворота. Не обходится и без классики. Уснувший в пробке водитель вместо тормоза нажал на газ. Машина бросилась вперед и выбила впереди стоящую. Вывод простой. Перед тем, как сесть за руль, надо хорошенько выспаться.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Сегодня 18 сентября. Праздник для тех, кто любит читать, но не любит таскать с собой кирпич размером с «Войну и мир». Международный день электронной книги сегодня отмечают люди. Праздник появился достаточно давно, в 2014 году, благодаря американской компании Overdrive, которая как раз, вы, я думаю, понимаете, занимается распространением электронных и аудиокниг. Идея здесь простая – показать читателям, что книга давно может жить не только на бумаге, но и в смартфоне, планшете, электронной читалке. И это действительно удобно. В одном небольшом устройстве можно хранить десятки, а то и даже сотни, иногда тысячи книг, если ты уж совсем фанат, да, закачиваешь туда и закачиваешь. И при этом библиотека весит примерно столько же, сколько само устройство. Вот. Так что это удобно, это здорово. Конечно, зависит от электричества, надо заряжать и так далее, но бумажная книга может намокнуть, может сгореть. Да, это устройство тоже может сгореть, но все-таки... Если возвращаться к бумажной книге, то она пахнет страницами. И именно за это любят люди такие книги, бумажную книгу именно, да? А вот чем пахнет электронная? Ну, в лучшем случае, новой техникой.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.
0: Рубрика «Не звучит» у нас совсем скоро. И там мы послушаем новую песню «Серебро».

Некрасиво, некрасиво так, конечно, поступать. Обещал новую песню о серебро и даю заднюю. Дело в том, что я увидел, что я уже ее когда-то играл. Эту песню «Надоело» называется. Но я вам честно признаюсь, не зашла. Что-то есть, но не до конца. Это новый состав, и они молодцы, стараются, трудятся, но... В любом случае, без группы «Серебро» я вас не оставлю. И мы послушаем старую, легендарную, уже можно сказать, песню, которая у нас не звучит. «Я тебя не отдам». Большой хит середины 2010-х. Песня вышла 20 января 2014 года как сингл к альбому «Сила трех». Тогда еще с золотым составом. Там была и Темникова, и Серябкина. Песня довольно необычная по смыслу, несмотря на танцевальное звучание. Это не просто любовная композиция, а очень эмоциональная история о страхе потерять близкого человека. И сама фраза «я тебя не отдам» звучит уже почти как обещание любой ценой сохранить отношения. Если девушка задалась целью такой, то, скорее всего, у нее все получится. Трек стал одним из главных хитов группы. Он возглавлял радиочарты и долго держался на высоких позициях. Так что давайте послушаем этот замечательный, супер эмоциональный, красивый трек.

0: за хитом. Дневной эфир. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На ТОП-радио.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gazētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
4: Лидл предлагает Дюк Дюк. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Лидл. Стоит того.
5: Ryanair. Polaroid. KitKat. Garums. Kašiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
6: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
0: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: хита большого не утихают, а такое ощущение, что наоборот начинает разгораться с новой силой. Наш хит-парад не исключение. Был небольшой провал у этой песни после двух побед. Со второй позиции на девятую 28 августа эта песня упала. Спустя неделю уже вернулась на вторую строчку. Спустя еще одну неделю победила в третий раз. Сегодня, возможно, четвертая победа. Но это узнаем с 7 до 8.
1: Место номер один.
0: На три года назад откатываемся и видим со второй на первой не лето. Олег Майами, Леша Свик, не вспоминай.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

самая прибыльная профессия в автобизнесе. И поговорим о том, к чему еще стремится Евросоюз и как это отразится на его жителях. Об этом в этом часе, а пока о погоде, не только на сегодня, но и на предстоящий.

0: облачность. Днем кратковременные осадки в виде дождя пройдут лишь местами. Ветер слабый или умеренный южного юго-западного направления. На побережье умеренно сильный юго-западный и западный. Днем воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. В воскресенье погода будет преимущественно облачной. Ночью дожди ожидаются в западных и центральных районах, а днем уже по всей стране. Местами осадки будут достаточно сильные. На побережье порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 14-16 градусов. В восточных районах 10-13 и днем в воскресенье 15-19. В первой половине следующей недели ветер ослабнет и погода станет спокойней. Хотя временами по-прежнему будут идти дожди, а температура воздуха существенно не изменится.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня в пятницу днем небо над Латвией облачное, с редкими прояснениями, местами кратковременный дождь, больше всего осадков в Курзаме, а вечером в центральной части Латвии. Ветер умеренный южный, юго-западный, скорость которого в порывах достигает 8-13 метров в секунду, местами на побережье 18. Максимальная температура воздуха по стране сегодня от 15 до 17. В Риге преимущественно облачный день, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь, при умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха будет 17-18 градусов тепла.

Современные автомобили все чаще умеют больше, чем мы, владельцы. Но чем больше электроники и технологий в нашем авто, тем больше появляется способов однажды оказаться возле собственной машины и не попасть внутрь. Одна из самых банальных причин – потерянный, сломанный или просто забытый в салоне ключ. Особенно неприятная ситуация возникает с автомобилями, которые умеют автоматически блокировать двери. У меня такие были. Но это было давно, и достаточно просто. Я сам открывал и попадал внутрь автомобиля. Современными автомобилями это может быть сложнее. Например, двигатель работает, водитель вышел на минуту, а ключи или брелок остался внутри. Двери закрылись, и вот уже обычная поездка превращается в маленькую автомобильную драму. И тут на помощь приходят специалисты по автомобильным замкам и ключам. Профессия, которая благодаря современной электронике становится все более востребованной. Причем старые способы открыть машину лучше сразу забыть. Помните трюк с резиновым клином, когда двери немного отгибали и пытались добраться до замка. На современной машине такой эксперимент может закончиться плачевно, повреждением дверей, стекла или уплотнителей, а ремонт потом может оказаться гораздо дороже вызова специалиста. Поэтому лучше самому, наверное, с современным автомобилем такое не проделывать. И современный мастер работает не просто с замком, а еще и с электронными ключами, иммобилайзерами и системами доступа автомобиля. Поэтому отгибать, возможно, ему ничего не надо будет. Он через компьютер, может быть, даже удаленно, сидя дома, сможет открыть вашу машину. И чем сложнее становится наша современная машина, тем больше знаний требуется от такого специалиста, и, соответственно, они за это будут брать деньги. Гораздо больше, чем это было лет 5-7 назад. Получается забавная ситуация. Автомобиль становится умнее, безопаснее и удобнее, но иногда достаточно оставить ключ внутри, и весь этот новый, удобный, умный мир начинает работать уже против тебя. Особенно обидно, если у тебя, ну, вот так получилось, что один ключ, и тебе никто не может подвести. Потерял ты все остальные. Так что проверяем, где ключ, перед тем, как хлопнуть дверью, особенно если у тебя он один, а ты вообще где-то в другом городе. Потому что может получиться самый дорогой автомобильный тюнинг — это случайно запереть самого себя снаружи.

Кстати, если в магазине вы заметили уже, что привычная пластиковая бутылка стала немного серой, может быть, даже желтоватой или просто не такой прозрачной, как раньше, не спешите думать, что с напитком что-то не так и надо ее обменять. Рассказываю, в Евросоюзе увеличивают долю переработанного пластика в упаковке с 25 года. PET-бутылки, как вы знаете, для напитков должны в среднем содержать не менее 25% переработанного материала, а с 30-го года этот показатель вырастет до 30%. Именно переработанный пластик может выглядеть немного иначе. С напитком все в порядке. В зависимости от качества сырья и технологии он иногда становится менее прозрачным. Приобретает сероватый или, как я уже сказал выше, желтоватый оттенок. Цвет бутылки сам по себе не говорит о качестве напитка. Если, конечно, вы не покупаете у дяди Васи его этот напиток, там может быть что угодно. Пластик, предназначенный для контакта с продуктами и напитками, должен соответствовать требованиям безопасности, а технологии его переработки проходят соответствующую оценку. Так что слегка мутная бутылка – это не обязательно плохой напиток. Возможно, наоборот, просто в этой бутылке уже есть немного прошлого. Возможно, в этой бутылке есть та бутылка, которую вы держали 5 лет назад в своих руках, но никогда об этом не узнаете. Далее. Не мутная Лина Исаева, хотя бы потому, что она, как и мы, выходные пока только видит на календаре, но, наверное, еще и пока не попробовал их на вкус, хотя это узнаете с 15 до 17, но через несколько часов уже, а не дней, можно действительно расслабиться. Но мне расслабиться не получится, потому что сегодня, как обычно, с 7 до 8 будем подводить очередные музыкальные итоги. Топ-20! Кстати, еще есть несколько минут, чтобы проголосовать. Как и в телеграм-канале, то пройдет только хорошие новости. Ну а завтра еще и автоклуб. Автоитоги недели с 10 до 12. Удачи, пока!

0: за хитом. Дневной эфир. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На Топ-радио.
2: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim siers Tilzītes, sieranams 4,99 eiro kilogramā.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Сегодня небо такое серое, тяжелое, и меня эта вся обстановка сподвигла подумать о ностальгии. Ведь удивительное чувство. Достаточно услышать какую-нибудь старую песню, или почувствовать знакомый запах, или случайно увидеть какую-нибудь вещь из детства, и все, тебя буквально на несколько секунд перебрасывает в другую версию собственной жизни. И, кстати, психологи считают, что ностальгия нам, в общем-то, полезна. Она напоминает о важных людях и о хороших периодах жизни. Возвращает ощущение связи с самим собой и даже может немного поддерживать настроение, когда настоящее не особенно радует. Причем ностальгия почти всегда немного сладко-грустная такая. Ты вроде и радуешься, потому что это было, и одновременно грустишь, потому что так уже не будет. Ну или

У нас начинается дневная смена. Ну и если говорить о ностальгии нашего поколения, ну какие песни возвращают нас лучше всего туда, в те наши времена? Конечно, «Руки вверх». «Он тебя целует» в эфире Топ-радио. Вот так сегодня хочу начать. Поехали! Поехали!

0: на более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi, kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forever 3,75, 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99 izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. Банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.

приятно поднимать настроение. А вот вам доказательство того, что не все псы одинаково полезны с точки зрения охраны дома. Особенно если ваш охранник – золотистый ретривер, который в каждом незнакомце прежде всего видит потенциального друга по играм. Так, в Сан-Диего вор забрался по лестнице на второй этаж частного дома, проник внутрь через окно, причем чувствовал он там себя совершенно прекрасно. Снял обувь и рубашку, заглянул в холодильник, поел йогурт, индейку с сыром и даже успел немного вздремнуть. И все это время дома находился 40-килограммовый золотистый ретривер по кличке Нэш. В интернет выложили записи с домашних камер видеонаблюдения, и там прекрасно видно, как пес Нэш не просто не пытался прогнать незваного гостя, он несколько раз пытался с ним поиграть. Он приносил свою игрушку, вилял хвостом, мол, раз уж ты залез ко мне домой в окно и решил у нас пожить, ну давай хотя бы мяч мне покидай. Но апогеем стала полиция, когда на место приехал наряд из 10 полицейских. Этот пес Нэш встретил их ровно с тем же энтузиазмом и снова настойчиво предлагал свою игрушку. То есть для этого пса вообще не существовало ни воров, ни полиции. Просто наконец-то за один вечер к нему пришло очень много гостей. Но в итоге вора задержали, с домом все хорошо, с пёселем тоже. И вот Нэш, мне кажется, просто наглядно показал, до чего может довести недостаток внимания питомцу. Так что имейте в виду, если вы сами с собакой не играете, она найдет себе компанию. Ее совершенно не будет волновать, каким способом эта компания попала к вам в дом. Так что не забывайте, игры для животного очень важны.

если планируем находиться на свежем воздухе. Но об этом немного позже. Расскажу, что там нас ждет в ближайшие выходные. А пока что будем продолжать с рекламой и музыкой. Послушаем трек скоро Morena, Tom Boxer и Antonia.

0: Оставайся со мной.
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, labāk no mājām.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man arī.
4: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
1: Kā? Jau gatavs?
5: Ryanair. Polaroids. KitKat. Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
6: Nu, šas načņotsa!
7: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
8: Stop. Riga Style.
7: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривимас 96.
9: TV6 aicina. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krašņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu Tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
10: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

что она сентябрь, что сентябрь это осень, и он уже всерьез берется за работу. В субботу еще вполне неплохо, будет переменная облачность, днем дождь только местами, температура от плюс 16 до плюс 18. Правда, вот на побережье будет довольно ветрено, ветер порывами до 18 метров в секунду. А вот в воскресенье уже гораздо более осенняя погода нас ждет.

выходные есть какие-то планы на свежем воздухе, я бы все-таки ставки делала на субботу. А воскресенье, судя по всему, очень навязчиво нам предлагают взять плед, сесть на диван, а лучше лечь, и отсутствовать, и наслаждаться отсутствием чувства вины за то, что мы никуда не пошли. Ну а что у нас там с погодой прямо сейчас? Дальше в эфире.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. В эту пятницу, 18 сентября, в Латвии облачно.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

дневной смены пошел. И раз уж сегодня пятница, давайте немного раскрасим этот серый день и заодно поиграем. Совсем скоро будет наша игра «Правда или ложь». Я дам вам на слух три новостных заголовка, но есть нюанс. Правдивый среди них только один, а два других я бессовестно придумала. И ваша задача вычислить, где правда. Если хотите играть, пишите мне на WhatsApp 25037 фразу «Хочу играть». И я с вами свяжусь с тем, кто будет первым. Надеюсь, очередь сейчас выстроится у меня в WhatsApp. И совсем скоро немного поразвлекаемся вместе в прямом эфире.

0: nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk no 18. līdz 20. septembrim. Ar mans Rimi karti, rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 50% atlaide. Bērnu apģērbam 40% atlaide. Šķīviem, krūzēm un glāzēm 40% atlaide. Rimi.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
5: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
6: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
7: На покрышки отличные скидки. Репу гаража LV.
8: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atlaiž sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.

0: где ложь. Конкурс. Определи, где правда, а где ложь.
1: А где ложь?
0: Из трех услышанных фактов найдешь правду. Найдешь правду.
1: Забираешь приз.
2: Да, настало это время, где правда, где ложь. Играем. На линии у меня сейчас уже должен быть Игорь. Игорь, привет, ты тут?
3: Да.
2: О, отлично. Игорь, мы с Игорем уже познакомились за эфиром, поэтому я вот так сразу, я не экстрасенс, имя узнала, да, уже заранее. Ну что ж, приступим к делу. Игорь, у меня для тебя три заголовка. Один вот совершенно реальный, буквально вчера его нашла на одном портале. Два других нагло выдумала. Тебе нужно меня вывести на чистую воду. Поехали?
3: Да.
2: Ну давай. Новость первая. В США появилась услуга «Мама в аренду» для студентов, которые уехали учиться в другой город. Новость первая. Новость вторая. В Японии появилась услуга «Друг на экзамен» для студентов, которым нужна моральная поддержка до и после экзамена. И новость третья. В Великобритании появилась услуга «Утренний контролер», который следит, чтобы студенты не просыпали занятия. Итак, у нас есть три страны. В США, значит, мама в аренду для тех, кто учился, уехал учиться за границу или там в другой город подальше от своих родителей, своего гнезда привычного. В Японии услуга – это друг на экзамен, который будет поддерживать до и после, потому что все-таки это стрессовое достаточно занятие. Сдавать все эти экзамены. И Великобритания, где есть утренний контролер, который звонит и убеждается то, что ты встал и придешь вовремя на свои занятия и на экзамены в том числе. Как думаешь, что здесь правда, что здесь ложь?
3: Ну, из точки логики я буду следовать, поэтому Америку мы сразу отбрасываем. Скорее всего, это будет Великобритания.
2: Ага, то есть ты думаешь, что есть действительно такая вот услуга, где тебе утром звонят, может быть, даже по видеозвонку, проверяют то, что ты встал, глаза открыл, а не только сделал вид, да, что ты готов ворваться в эту жизнь. Великобританию выбираешь?
3: Ну, я думаю, что да, потому что Япония тоже что-то...
2: Друг на экзамен.
3: Да, непонятно.
2: Непонятно. Слушай, ну а смотри, давай пофантазируем и вспомним наши студенческие года. Ты же учился где-нибудь там в университете или там после школы.

0: себе утреннего контролера завела, потому что иногда не доверяю будильнику, который звонит.
1: Ну, пускай будет, да, Великобритания.
0: Великобритания, значит, утренний контролер, который следит, чтобы студенты не проспали занятия. Игорь, нет, нет такой услуги. Как минимум в новостях я ее не видела, я ее нагло выдумала. Но, тем не менее, она очень даже мне бы пригодилась. Надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь такой бизнес-план вообще разглядит эту золотую жилу. Игорь, ну что, ну, к сожалению, нет, сегодня не получилось меня вывести на чистую воду, но в следующий раз обязательно попробую еще раз.
1: Окей,
0: может быть, ты почувствуешь, что если я начинаю тебя как-то путать или рассуждать насчет другого варианта ответа, может быть, надо прислушаться.
1: Я понял.
0: Да, ничего страшного, в любом случае, сегодня пятница, завтра хотя бы выходные?
1: Нет, завтра нет, послезавтра
0: ну вот,
1: выходные.
0: И пятница не радует. Ну ничего, если послезавтра, значит, чуть-чуть последний рывок, и все будет. Ну а пока, ну что ж делать? Отличный тебе вечер, пятница, там, я думаю, отдохнешь.
1: Да,
0: завтра хорошего рабочего дня, и отдохни как следует послезавтра, ты это заслужил. Ну а мы пока продолжаем дальше, пока-пока. Игорь, пока. Мы продолжаем дальше с музыкой на Топ-радио. Не удалось сегодня мне вручить наш мерч, но ничего. Будет еще много других возможностей. Пока что с Эд Широном и Азизам продолжаем эфир Топ-радио.

правда, в США действительно появилась услуга, которая звучит как последняя стадия родительской тревожности. Называется она «Мама в аренду». Родители могут нанять человеку, который уехал учиться в другой город, местную мамочку. Она там будет готовить, помогать с уборкой, проверять, все ли в порядке, и вообще присматривать, чтобы студент окончательно не перешел на питание хлопьями из коробки. Стоит такая забава ни много ни мало от 500 до 1500 долларов в месяц. Такая вот целая зарплата выходит у человека. И с одной стороны, да, удобно, ребенок накормлен, родители спокойны, но с другой стороны, ну а когда же тогда вот научиться самому быть взрослым? Потому что студенчество ведь во многом для этого и существует. Впервые самостоятельно обнаружить, что

чистые носки тоже не размножаются сами в шкафу. А еще представьте вообще абсурдность самой экономики процесса. Студенты ведь часто подрабатывают, то есть теоретически одна студентка может подрабатывать арендованной мамой для другого студента, будучи в том же возрасте. Вот тут вот семейные роли, конечно, начинают становиться слишком сложными. Не будем в это углубляться. Вот такая вот у нас сегодня правда, совершенно реальная новость. Возвращаемся.

На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха сегодня от плюс 16 до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

который сейчас прозвучит, официально еще даже не вышел. И это, кстати, одна из новинок нашего сегодняшнего Dance Floor с 20 до 21. Сегодня все по плану. Будет отличный электронный звук. И вообще Dance Floor сегодня получился очень богатым на свежие релизы и эксклюзивы. Так что вечером обязательно оставайся в компании Top Radio. Ну а прямо сейчас свежайший трек. Трек называется «Whoops». Авторы Дмитрий Вегас, Bounty Hunter и Брэндон. Релиз запланирован только на 25 сентября. Ну а мы с вами сможем просмаковать его уже прямо сейчас. «Whoops» впервые в эфире Top Radio. И именно под эти звуки вот этой вот пилы. Я говорю вам пока. С вами была Лена Исаева. Услышимся на следующей неделе. Ну а пока что... класс! «Whoops». That bass back.

два часа, и он с вами поздоровается в очередной раз. Топ-20-ка, так что много музыки, много хорошего настроения. Дорожная информация, если есть, тоже поделитесь. 2-5-0-3-7, let's go!

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода. Осадки с запада на восток пройдутся этим вечером. Потом более ясная погода. Поздним вечером будет, особенно в центральной части страны, южный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 14, местами до 16 градусов. В Латгале 15-17, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 13, местами до 15 градусов.

уже сентября, настроение по-прежнему солнечное, прекрасное, летнее, можно сказать. Меньше чем через полтора часа узнаем, где же оказался этот трек. Ну а пока что Сигала, я Homie, Alan Kidron, Riptide, WhatsApp 2, 5, 0, 3, 7. Какие планы?

отметить день рождения сына. 16 лет только один раз в жизни. Мы, конечно же, присоединяемся. Поздравлениям. Сына с днем рождения. Заказали бургеры. Лучшие в Европе. Каждый кусок – это приключение. Приятного аппетита. Мне кажется, когда вкусный пятничный бургер, кусочек откусываешь,

французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,99.

0: домой отдыхать. Спасибо вам за хорошие дороги.
1: 2:05:37. Что у вас на эту пятницу? Расскажи.
0: И дорожную информацию покажи.

сегодня с первого раза сдала на права. И дальше большими буквами на механической коробке передач. Мы присоединяемся к поздравлениям. Не каждый с первого раза сдает.

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
2: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums.

цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: приглашаю послушать немного о погоде на завтра.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио о погоде. Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями, кратковременные дожди местами. Ближе к вечеру в восточную часть они перемещаются. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 17 местами до 19 градусов. В Латгале 18-20. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем до 20 градусов.

0: Personal Jesus. Сразу после рекламы.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Стоп. Рига стайл.
2: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Karums. Kažiem zīmolēm kopīgs. Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: Третий хит-парад в сентябре, третий хит-парад осенью 26-го года. Здравствуйте! Начинаем мы очередные музыкальные итоги. Спасибо вам большое за голосование. Через час я скажу то же самое еще раз и открою новое голосование, когда мы узнаем победителя. Итак, первая интрига этого вечера – Ave Meet Me In The Dark. Меня очень удивил этот трек. Неделю назад он совершенно неожиданно ворвался для меня лично, по крайней мере, в топ-5, на четвертую позицию. И теперь вопрос, это был разовый прыжок или начало какого-то большого подъема? Сможет ли он сегодня удивить еще раз нас и впервые пробиться уже на пьедестал почета? Вторая интрига этого вечера — Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad. Трек на второй неделе не стал откладывать свой прорыв на потом, а сразу на второй неделе пробился в топ-10, отыграл 7 позиций, но сегодня проверяем, получится ли у этой шведской коллаборации впервые войти в топ-5. Кстати, песня стала первым релизом Swedish House Mafia втроем в 26-м году. Ну и третья интрига — Армин Ван Бюрен, еще один суперзвезда. Like a Child, самый большой долгожитель нашего топа, 18 недель в чарте. Сегодня ему предстоит важная проверка, удержится ли ветеран в первой десятке или все-таки начнет уже покидать. Три интриги, 20 позиций и одна главная вершина. Настолько два претендента в топ-20 в этот раз.

0: претендент на ШТОП-20 первой недели. Посмотрим, как вы будете голосовать за эту композицию. Есть две попытки. Если с первой не получится, то будет второй круг. Статистика этого музыкального праздника. 9 треков идут наверх, кто-то плюс 8 строчек. 7 падают, кто-то вниз на 7. 3 новинки у нас. Все 3 претендента, которые у нас были, проходят. Поздравляю. Ну и одна песня осталась на месте. Если 3 проходят, значит, трое нас покидают. Говорим до свидания. Почему к сожалению? Потому что мне нравился этот трек, но, к сожалению, моему он уходит с 18 места. Кайго и Take Me Back. Высшее место было 7-е, 7 недель в топе. Но наконец-таки она уходит от нас. Не потому что я так хочу, а потому что вы так не проголосовали активно в этот раз. 14 недель в топе, это, в принципе, много, но за это время ни разу в первой десятке так и не оказался этот трек Dream Out Loud, именно и Матома, высшее место, только 11-е. Но в любом случае, спасибо Ине за этот шикарный трек. Жаль, что действительно не попал в топ-10. И неожиданно Армин Ван Бюрен. Одна интрига разбивается сразу на старте. Вылетает из нашего чарта с 8-го места. Неудивительно с другой стороны, потому что 18 недель в топе. Бывший лидер. Его результаты заставляют удивиться. Вообще появился в нашем хит-параде в мае. Уже в июне он стал лучшим за весь месяц. В июле он поделил первое место с Мия Бойко «Экспонат». В августе он стал вторым в месяце. В сентябре у него только 8 и 9 места. В целом он был один раз на 4 месте, 7 раз третий, 5 раз второй и 2 раза побеждал. Так что ждем его в борьбе за золото в годовом хит-параде. Вот это самое важное, самое главное.
1: Двадцатка самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20.
0: Лучшую двадцатку недели открывает у нас Zerp и Fast Friends. Новинка прошлой недели сегодня скатывается на 3 позиции.

здравствуй. Первая из трех новинок на 19-й позиции. Imin Beck и No Matter What. С первой попытки проходит к нам в топ-20. Imin Beck здесь снова делает ставку на танцевальную электронику. Плотный бит и афрохаус в основе. А имя Imin Beck давно гремит на нашей радиостанции. Казахстанский продюсер прославился после своего ремикса на Roses St. John. Тот самый трек, который дошел до 4-го места американского Billboard Hot 100, возглавлял британский сингловый чарт, а сам Imin Beck получил Грэмми за лучший ремикс. Эта песня мне напоминает, вот, которую мы послушали, вкусный, такой тягучий домашний мед. Не самая быстрая песня нашего топа, но может таить в себе хорошее будущее в нашей музгонке. Посмотрим. Удачи. Буду болеть за него. Далее у нас вторая и последняя на сегодня песня, которая может оказаться уже через 7 дней в топ-20. Претендент. Topic. Lucky Ones.

0: Осторожно, горит!
1: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 19 сентября морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,29. Lidl стоит того.
3: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 18. 18-е.

Этот вокал, голос похож на этот голос. В данном случае это One Republic. Но это не один и тот же человек. Это разные голоса, разные люди.

0: Очень похожи. Разные люди, но голоса очень похожи. Это новинка у нас на... Получается, уже 18-я строчка. Marshmello музыка. А голос-то принадлежал Cameron Whitcomb. Песня «Hello». Marshmello снова уходит от привычной танцевальной формулы и смешивает электронную музыку с кантри. Вы слышали в этой песне кантри? Я да. Кстати, на этой неделе был день кантри, я об этом рассказывал. А вокал принадлежит молодому канадскому исполнителю Кэмерону Уиткому, который еще несколько лет назад работал на нефтепроводе, а потом всерьез занялся музыкой. После этого его заметили мировые звезды, и он участвовал в American Idol. Его карьера пошла вверх, сейчас у него уже более миллиарда глобальных прослушиваний. Трек этот вышел совсем недавно, 28 августа, и уже сейчас у нее в этой песне больше 2 миллионов прослушиваний только на одном Spotify. Посмотрим, сможет ли эта необычная комбинация подняться выше уже в сентябре.
1: 17-я позиция.
0: Ветеран нашего чарта – это Биби Рекса, Sad Girls, вместе с Дэвид Гетто. Вверх на 3, 13-я неделя

0: сожалению, ветеранов нашего чарта приходится резать. В противном случае мы не успеем прогнать все песни за один час. Их более 20. Ну все, расстались мы со всеми уже новинками. Это 16 место. Третья из трех новинок. Джейсон Деруло, The Second Voice и Квинг Мэдди с песней Let Me Be приходят к нам. Интересная история. The Second Voice — артист и продюсер из Замби, который начал заниматься продакшеном только в прошлом году. Его оригинальная версия Let Me Be в начале 26-го стала вирусной и поднялась на первое место сразу в глобальном чарте Beatport, его Global Pop Chart. А теперь к нему присоединились такие звезды, как Джейсон Деруло и молодая нигерийская певица Квинг Мэдди. И в итоге получилось уже то, что получилось. Международная версия. А еще Джейсон Деруло, поздравляем его, впервые оказывается в нашем топе сразу с двумя хитами. Впереди нас ждет самая высокая новинка прошлой недели. Мичико.
1: 15-я позиция.
0: Мы идем далее, две недели в нашем топе, и новинка прошлого хит-парада сегодня соскальзывает вниз на две строчки. Bless Kenny Love.

0: легкая летняя композиция. Возможно, потому что уже не лето. Кстати, давно не лето не было в нашем топе. Это Fast Boy и Music Sound. Ну ладно, посмотрим. Еще не приговор. 3 недели. Для раскачки нормально. Все, на следующей неделе надо прорываться в первую десятку, где этот трек еще ни разу не был. Выше место 12, с которого он скатывается на 14. Далее у нас второй прогресс сегодня из 8.
1: 13-я позиция.
0: Вверх на 3 строчки. 12 недель в топе. Это уже ветеран нашего хит-парада Джеймс Хайп, Serotonin. Проекшее место когда-то 6-е, но в первой десятке он давненько уже не был. Мы идем далее.
1: Место номер 12. 12-е.
0: Ну вот. После такого классного прогресса разбивается еще одна интрига. Я ждал их в первые пятерки. После с 14 места на 7, как они поднялись, думал, пойдет дальше. Но нет, Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is so sad, сегодня теряют 5 позиций и вновь оказываются за пределами первого дивизиона. Тоже 3 недели в топе.

0: Три главные интриги разбились. Все. Ни одна не сыграла. И в Meet Me in the Dark так и не пробивается в первую тройку. Больше скажу, не задержался в первой пятерке и даже десятку покинул. Но зато лидер второго дивизиона. Слабое утешение. С четвертой на одиннадцатую. Минус 7 строчек. Пятая неделя в нашем топе. Впереди у нас первая десятка. Два возвращения в топ-10, ни одной новинки, так как мы все уже три потратили до 15-го места, но зато кто-то впервые пробился из второго дивизиона в первый.
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. Десятое.
0: Но это не Мадонна Денсетерия. Тем не менее, поп-королева сделала два больших дела. Первое, вернулась в топ-10 и ушла от зоны вылета. И второе, сегодня принадлежит ей самый крупный прыжок. 8 мест пролетела.

0: Две новинки из четырех прошлой недели идут наверх. Севилья Артикасти, Бриллиант с 14 места на 9. Плюс 5 позиций и плюс 2 строчки отыгрывает DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko. Вверх на 2 позиции. Одновременно с оригиналом были выпущены официальные версии «Ускоренная» и «Замедленная». Это, кстати, частая практика для современных хитов.
1: Место номер 8.
2: 8.
0: Чтобы пользователи Shazam и TikTok могли выбирать наиболее подходящий темп для своих видеороликов. Так что с появлением соцсетей теперь надо попробовать всем угодить. И радиостанции, чтобы взять...

0: один.
1: Это Ольга Серябкина и Дима Урих, 8901. Сегодня этот трек примерил на себя роль ветерана, когда треку исполняется 10 недель в нашем топе. Он уже может считаться опытным игроком в нашем хит-параде. Вниз на 2. 10 недель в топе.
2: Место номер 6. 6-я.
1: Еще один ветеран. 13 недель в топе среди счастливых людей. С 9 на 6-ю, 13-я неделя. Со знаком плюс 3. Кстати, бывший лидер. Пытается вернуть то, что у него когда-то было, но пока

0: надо идти дальше, топ-5. Ольга Серябкина и Ava. Два трека вылетели. Кто-то заменяет их сегодня вечером там в пятерке лучших. Открывает сегодня топ-5 музыканты, которые ведут на удивление здоровый образ жизни для поп-звезд. В интервью они признались, что их идеальное утро – это залог бодрости перед концертом, и это обычно гречка с чаем. Как вам такой набор утром? И это при том, что они могут себе позволить, ну, гораздо более богатый завтрак и обед. Сегодня они берут второй раз пятое место. Также они брали 2 раза серебро и 2 раза золото. Кстати, бронзы у них пока нет.
1: Сделай себе припати.
2: Топ Радио. The Party Station.
1: Рейтинг самых популярных хитов Топ Радио. Один за другим. Прямо сейчас. 5-я позиция.
0: День назад они были близки к победе. На 2-м месте сегодня 5-й, 9 недель в топе. Guys Brothers, Santa Lucia. Неприхотливые парни, неприхотливые братья.

0: знаю почему, но я очень радуюсь за эту певицу. Возможно, радуюсь потому, что осталось не так много. Все-таки у нее лет карьеры. Все же годы идут, а мы не молодеем с годами. Но в этом году она сделала верный шаг, что взяла и сработалась другой музой эпохой, как Мартин Гаррикс. Уже неоднократно брал звание лучшего диджея планеты Земля. Никаких официальных анонсов совместной песни не было у них. Мартин Гаррикс просто взорвал толпу на своем выступлении в Барклай-центр в Бруклине, без предупреждения включив вот этот тогда еще неизвестный трек. И только на закрытой автопати диджей подтвердил: да, это наш совместный трек с Мадонной. Сегодня они берут новую вершину. Плюс 7 строчек, возвращается в топ-10, возвращается в топ-5, и до этого было у них максимум 5-е место, сегодня 4-е, 9 недель в топе. Bizarre. Пятистал подсчета сегодня в борьбе действующий лидер Moon to the Sun. Если я буду танцевать, тоже у нас борется за победу. Эта песня сегодня может сравняться по победам с нынешним лидером. И там, где рассвет, Филатов и Карас возвращается в топ-3.
1: Бронзовый призер этой недели, место номер 3.
0: И повторяя свой успех, который был 4 сентября, вновь 3-е место, второй раз

0: самом деле? Кто же?
1: А вот и главная битва этого выпуска. Остались двое. За первое место сегодня сражаются две совершенно разные по характеру песни. Баста и Моя Мишель. Если я буду танцевать. У них уже есть две победы. Как призналась солистка группы Моя Мишель Таня Ткачук, инициатором фита стал сам Баста. Он пришел к ней с предложением записать вместе песню, показал наработку, в которой был готов только припев. Если я буду танцевать, то только с тобой. Куплеты и общую музыкальную концепцию артисты уже докручивали на студии совместно, решив уйти в винтажное русло. Что касается второго претендента на победу, прежде чем выпустить трек «Moon to the Sun» на стримингах, Хьюгел устроил ему масштабный тест-драйв. Он впервые презентовал свою мус-работу во время своего диджей-сета. Там трек мгновенно зажег многотысячную толпу, после чего стало уже ясно французу, что это будущий хит. Я считаю, что обе песни достойны сегодня вечером победить, но победить может только один. И вы выбираете на этой неделе
2: достойный вице-лидер. Место номер 2.
1: Moving to the Sun. Вторая неделя подряд. Номер 1. Ну а Баста и Моя Мишель попробую через неделю.

0: на одну, 5 недель в топе. Баста, моя Мишель. Если я буду танцевать, через неделю попытка будет еще одна. Ну, я, по крайней мере, в это верю. А побеждает у нас сегодня Флорен, который вырос в Марселе. На маминой коллекции пластинок его музыкальный вкус сформировали не электронные фестивали, как вы могли подумать, а фанк, диско и соул 70-х, 80-х годов. Именно поэтому в его треках всегда так много живого вокала и душевного грува.
1: Мое пламенное сердце, мое пламенное тело.
2: Лидер этой недели. Место номер один.
0: 16 лет он встал за вертушки и играл исключительно на виниле. Сегодня приводит свой трек к 4-й победе в нашем топе. Но без вашей поддержки это было бы невозможно, как в принципе и наш топ.

0: спасибо за ваше голосование в течение всей этой недели. В ТОП-20 ТОП-РАДИО мы рады для вас делать вечер пятницы из лучшей музыки, которую вы выбираете вы. Новое голосование открыто и ждет ваше мнение. ТОП-РАДИО.ЛВ, раздел ТОП-20. Я желаю вам приятных музвыходных и до встречи через неделю с 7 до 8. Далее Дэнс Флор и Александр Попов. Наша музыкальная программа только разгоняется. До встречи. Берегите себя.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: Армина Ван Бурена «Estate of Trance», участник фестивалей «Amsterdam Dance Event», «Miami Music Week», «Global Gathering», диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу «Interplay».
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Друзья, привет, это Александр Попов, и в этот пятничный вечер вас ждет очередной выпуск моего радиошоу «Interplay» на Топ Радио. Всем приятного прослушивания.